Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Валерия.

0: Время с большим сердцем. Как это было? Калинин и Райтраун.
1: Артем, ты представляешь, я пропустил вчерашний эфир 1+1. Что делать?
2: Какой ужас, Кирилл, но ты же можешь все переслушать на любых подкаст-площадках.
1: Вот так, спасибо, что обрадовал.
0: Утро на грани не только утром. Подписывайся на подкаст 1+1 в Яндекс.Музыке и переслушивай, как твоя мама дозвонилась в эфир.
1: Здорово!
2: Эгей!
1: Великолепно!

0: Радио.
1: Новое радио.
2: Два нелюбимых человека, нелюбимые смотрят фильм.

6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.

0: Новое на новом.
1: Всем привет! Я Татьяна Куртукова. Слушайте мой новый трек «Алешенька» на новом радио.

0: радио.
1: И долго искал других, но себе ответ. И даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. mus.nuradio.ru

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших. Помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро.
1: Как же я без тебя?
0: And you.
1: Как же,
0: как
1: ты?
0: Же мы?
1: Без меня?
0: Life.
1: Тоже подошел.
0: Как это было?
1: Ты мне нравишься.

Как же я без тебя? Как же ты без меня? Помню, подошел, ты мне нравишься.

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет
0: 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездные жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз.
1: Онлайн-отбор уже начался.
0: Отправь заявку на mus.newradio.ru.
2: Новые на новом.
0: DJ Smash. Бэмби.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Сделай это сейчас. muz.nuradio.ru.
2: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплеты.

0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Ваня Дмитриенко. Силуэт. Лайф. Как это было?
1: Твоя тишина обитает во мне.

0: Вы слушаете радиоканал «Новое радио Юга». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-889-38 от 28 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для детей старше 12 лет.
1: Вы слушаете радиоканал «Новое радио»
2: для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много вело» и «Много мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
3: Клиника «Доктор Линз» в Краснодаре. Коррекция зрения ночными линзами для взрослых и детей при близорукости и астигматизме. Просто спите в них и забудьте об очках на весь день. Доктор Линз. Краснодар, Индустриальная 3А, второй этаж. Телефон 8-900-289-99-99. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Уютные номера, современные оборудованные конференц-залы, вместительный банкетный холл и расположение вблизи аэропорта. Отель «Чехов». Если вам нужно провести деловую встречу или отпраздновать свадьбу, вы знаете, где это сделать. Отель «Чехов». Краснодар, Гоголя, 63, жилой массив «Пашковский».
5: От фабрики «Вестра» хорошие вести. Здесь скидки на мебель и все в одном месте. В честь своего 20-летия фабрика «Вестра» дарит скидку 20% на всю мебель собственного производства в наличии и под заказ. Подробности в мебельном центре «Вестра». Майкоп, Калинина, 210В.
6: Рекламная служба «Нового радио», Краснодар. Звездочка 0893.

0: новое. Это мы.
1: Всем привет.
0: Новое на новом.
2: Всем привет. С вами Женя Трофимов и Комната культуры. Слушайте нашу новую песню «Крайний снег» на новом радио.
3: День спускает закат в метро. Я в последний шагну в вагон. Дни совместные плейлистом. Сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком. Нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. mus.nuradio.ru

0: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного, потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Музыка, треп, шутки, гости, все это выходное.
0: Суббота и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.
1: Обожаю все выходные.

0: Вы слушаете радиоканал «Новое радио Юга». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-889-38 от 28 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций для детей старше 12 лет.
1: Вы слушаете радиоканал «Новое радио»
2: для детей старше 12 лет.
1: Реклама.
3: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Многомото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
4: Мороженое – это круто!
5: А Крутис Айс еще круче!
4: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками. Мохито, клубничный мохито, тропик и пиноколада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
6: Кухня без кредита? Легко. Фабрика МААТ предлагает удобную оплату частями на всю корпусную мебель по индивидуальному дизайну. Сертифицированное качество, гарантия, забота о клиенте. Фабрика мебели МААТ. Краснодар, Тургеневское шоссе, 13/1. Белореченск, Дундича, 2Д. ТК «Центр города». Подробности на сайте maat23.ru.
7: Рассрочку предоставляет ИП «Хромых» Игорь Алексеевич.
8: Ваш ребенок плохо видит и миопия прогрессирует? Московская клиника «Доктор Линз» в Краснодаре. Остановка ухудшения и 100% зрение без очков и операций. Доктор Линз. Краснодар. Индустриальная 3А. Второй этаж. Телефон 8-900-289-99-99.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 08-93.

0: Пирожковым.
1: Всем привет, с вами Артур Пирожков. Слушайте мою новую песню «Самый красивый» на новом радио.

0: Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. muz.newradio.ru.
1: Утекай. В подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок.

0: протекай.
1: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: песни.
1: Новые на новом.
2: Всем привет, это Сергей Лазарев, и вы слушаете мою новую песню «Компасы».

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
0: Поехали!
2: Давай уедем в Вавиленд.
1: По будням на новом радио.
2: Давай уедем в Вавиленд.
1: Твоя подружка Эльви приглашает. 2 часа в ее фирменном поезде.

0: Реклама.
1: Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
0: Тогда важно, где проект собираете.
1: И где?
0: «Профимолл» – многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
1: То есть можно собрать весь проект сразу?
0: Да, «Профимолл», когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе, 20/1Б.
2: Бабушка, я спряталась. Ты меня видишь?
3: Вижу, вижу. Четко. Спасибо глаз-центру.
4: Смотрите на мир без помех. Удаление катаракты всего за 20 500 рублей за один глаз. Тщательное офтальмологическое исследование под контролем ведущих специалистов. Клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Сёмыч! Сёмыч!
6: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
7: Уютные номера, современные оборудованные конференц-залы, вместительный банкетный холл и расположение вблизи аэропорта. Отель «Чехов». Если вам нужно провести деловую встречу или отпраздновать свадьбу, вы знаете, где это сделать. Отель «Чехов». Краснодар, Гоголя 63, жилой массив «Пашковский».
8: Кухня без кредита? Легко! Фабрика МААТ предлагает удобную оплату частями на всю корпусную мебель по индивидуальному дизайну. Сертифицированное качество, гарантия, забота о клиенте. Фабрика мебели МААТ. Краснодар, Тургеневское шоссе, 13/1. Белореченск, Дундича, 2Д. ТК «Центр города». Подробности на сайте maat23.ru.
9: Рассрочку предоставляет ИП «Хромых» Игорь Алексеевич.
10: Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много вело» и «Много мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
11: Собрались на пикник? Заезжайте в Рубль. Соус «Махеев» 93,90. Уголь 3 килограмма 285,90. Рожик 81,99. Огромный выбор мяса, птицы, рыбы и безалкогольных напитков на любой вкус. Спрашивайте в сети магазинов «Рубль» в вашем городе.
12: От фабрики «Вестра» хорошие вести. Здесь скидки на мебель и все в одном месте. В честь своего 20-летия фабрика «Вестра» дарит скидку 20% на всю мебель собственного производства в наличии и под заказ. Подробности в мебельном центре «Вестра». Майкоп, Калинина, 210В.
13: Только в майские. Невероятные праздничные условия на квартиры в жилом районе Патрики. От 8 800 000 рублей. Развитая локация, стильная архитектура, закрытые дворы и все для комфортной жизни в Краснодаре рядом. Выбирайте утренний кофе на террасе, прогулки по Гранд-Аллее с водными арт-объектами или ужин в лучших ресторанах города. Все это в ЖК Патрики. Квартиры от 8 800 000 рублей. Застройщик ООО «СЗ Капитал». ИНН 231-225-3040. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Подробности на сайте точно.лайф.
14: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 0893.
15: Новое – это мы.
16: Всем привет, с вами Хам Алиновый.
17: С вами Анет.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Лирик. Нет тебя красивее людей. Life. Как это было?

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Сделай это сейчас. Muz.nuradio.ru.
2: Press

0: Теперь уж всем известно, что добрый повар всегда вкусно и полезно.
1: Нашли по объявлению машину своей мечты, но не хватает средств? Альянс Моторс поможет оформить его в кредит, проведет нужные проверки документов. Позвони, рассчитай платеж. Автосалон Альянс Моторс. Самый легкий путь к вашему новому авто.
2: Найди нас в Краснодаре на Ростовском шоссе 7 или в интернете. Телефон 8-918-025-93-93. Альянс Моторс. Кредит предоставляется АО Тинькофф Банк.
3: Может, поиграем в боулинг?
4: А я спою в караоке.
5: Хочу вкусную пиццу.
6: Едем в боулинг-парк «Мандарин». Там игра, еда и музыка для всей семьи.
7: СБС «Мегамолл». Торговая галерея. Первый этаж. Бронируйте на bowlingpark.ru.
8: Категория 6+.
9: С 1 мая в Сочи парке большая премьера цирковой феерии «Кот нереальности» от Казанского государственного цирка при участии артистов цирка Никулина. Также в программе новое шоу в дельфинарии, обновленная анимация и любимые аттракционы. Подробности на sochipark.ru. 0+.
10: Большие планы на бизнес? Воплощайте их с банком «Кубань Кредит». Широкий выбор программ кредитования, господдержка, факторинг, экспресс-кредиты для МСП без предоставления отчетности. Все для вашего успеха.
11: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. КБ «Кубань Кредит» ООО, генеральная лицензия Банка России, номер 2518. Реклама, не оферта. 20.

0: детства вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: В санатории «Лаба» рады видеть вас всегда. Источники термальные, бассейны минеральные, бани, сауна, хамам. Приезжай скорее к нам. Санаторий «Лаба». Лабинск. Телефон 8-918-233-22-72. 8-918-233-22-72.
3: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
4: Сколько раз за ночь вы встаете в туалет? 3, 4, 5? Сходите один раз в УРОПРО и сможете спокойно спать всю ночь. Удаление аденомы простаты лазером в день обращения. Диагностика за 2 часа. УРОПРО. Телефон в Краснодаре. 996-400. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 0893.
6: Новое. Это мы.
7: Привет всем, это Сергей Лазарев.
8: С вами Тима Белорусских.
9: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
10: Это «Звонки».
11: С тобой Даня Нилетто.
5: Новое радио.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. Muz.nuradio.ru

0: С 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама.
1: Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
2: Тогда важно, где проект собираете.
1: И где?
2: «Профимолл» – многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
1: То есть можно собрать весь проект сразу?
2: Да, «Профимолл», когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе 20/1Б.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Продаешь свой автомобиль через частные объявления? Специалисты автосалона «Альянс Моторс» помогут продать вашу машину в автокредит и дадут консультацию по его оформлению в любом из 25 банков. Мы встретим вас и вашего покупателя в автосалоне и безопасно проведем сделку. «Альянс Моторс», Ростовское шоссе 7 и 46.
7: Только в майские. Невероятные праздничные условия на квартиры в жилом районе Патрики. От 8 800 000 рублей. Развитая локация, стильная архитектура, закрытые дворы и все для комфортной жизни в Краснодаре рядом. Выбирайте у утренний кофе на террасе, прогулки по Гранд-Аллее с водными арт-объектами или ужин в лучших ресторанах города. Все это в ЖК «Патрики». Квартиры от 8 800 000 рублей. Застройщик ООО «СЗ Капитал». ИНН 231-225-3040. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Подробности на сайте точно.лайф.
8: Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины много. Вело и много мото. Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе 34/18.
9: Уютные номера, современные оборудованные конференц-залы, вместительный банкетный холл и расположение вблизи аэропорта. Отель «Чехов». Если вам нужно провести деловую встречу или отпраздновать свадьбу, вы знаете, где это сделать. Отель «Чехов». Краснодар, Гоголя 63, жилой массив Пашковский.
10: Надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
11: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh – автомобили покупают здесь.
12: Реклама, не оферта. У развития, Москва, УГРС 121-770-034-94-70. Подробности на сайте freshauto.ru.
13: Краснодарский кооперативный институт. Получи востребованную профессию и окунись в яркую студенческую жизнь. Вуз с вековой историей, государственная аккредитация и партнерство с ведущими работодателями Кубани. Колледж, бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура. Подробности на краснодар.ру.су.
14: Жилой комплекс «Сердце столицы». Видовые квартиры в корпусах от 14 до 16 этажей. Высокий статус, не требующий объяснений. Уютная закрытая территория с детским городком и спортивной площадкой. Тихая роскошь повседневной жизни. Дом современной архитектуры, достойный стать наследием. Продуманные пешеходные зоны и парковки. Безопасность как естественная норма. Жилой комплекс «Сердце столицы» в самом сердце Майкопа. На Пирогова, 4.
15: Застройщик «СЗ Новое строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 0893.
17: Услышь весь радио. Новое. Что это будет?

0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Группа «Артика Асти». «Кукла».
1: Life. Как это было?

0: большим сердцем. Как это было? Новое. Новое.
1: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Вот тебе идея для максимально провального утреннего радиошоу. Название «Пробуждение с Константином и его мамой». Почему с Константином? Каждое утро ведущий Константин, 38 лет, без энтузиазма. Все как будто про нас. Ведет шоу из подвала своего дома. Вместо музыки звуки природы, записанные на диктофон в 2007 году. Интерактивы.
1: Ага, давай.
0: Слушатели могут звонить, но телефон не работает.
2: Это же прямо на что такое-то? Опять совпало.
0: Придумай джингл. Звук включающегося кассетника, немного скрипа, фоновый гул. Медленно, фальшиво поет Константин. Проснись, если можешь, кофе остыл уже. Константин и мама тебе не дадут уснуть. Это пробуждение с Константином и его мамой. Она даже расписала, что там мама.
3: С 7 утра по будням утреннее шоу 1 плюс 1. То самое шоу.
0: А еще в конце медленный бой на расстроенной гитаре. Типа
3: на новом радио. Реклама. Седан.

0: или кроссовер. Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
1: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при кредите и оформлении автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Ура, премия!
4: И мне пришла.
3: И мне.
5: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
4: О, да.
6: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
7: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
6: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
8: Артмастерс!
9: Ну ты чего?
10: Не знаешь, что это такое?
8: Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru.
6: Возрастное ограничение 6+.
11: Любовь здесь проходит проверку.
12: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
6: 16+.
13: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
14: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
15: Новое. Новое радио.
16: Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Муз.ру.

0: Радиоканал «Новое радио Юга». Для детей старше 12 лет.
1: Спонсор выпуска – группа компаний «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
2: По данным Яндекс.Погоды, в среду днем в Краснодаре без осадков до плюс 20 градусов. В Белореченске, где новое радио вещает на частоте 94 FM, облачно с прояснениями до 19 тепла.
3: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ-3 ЮСИ Кубань». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
4: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Для детей старше 12 лет.
5: Реклама.

0: Теперь уж всем известно, что добрый повар всегда вкусно и полезно.
1: Он победил на ралли «Шелковый путь». И теперь ждет вас лично. Раллийный «Тэнк-300», покоривший сложнейшие трассы, представлен в шоуруме дилерского центра «Тэнк Югавто». Приходите познакомиться с легендой с 7 по 17 мая. Подробнее в «Тэнк Югавто». 8-861-203-2740. «Тэнк-300». Следуй за открытиями.
2: От фабрики «Вестра» хорошие вести. Здесь скидки на мебель и все в одном месте. В честь своего 20-летия фабрика «Вестра» дарит скидку 20% на всю мебель собственного производства в наличии и под заказ. Подробности в мебельном центре «Вестра». Майкоп, Калинина, 210В.
3: В магазинах «Победа». Пломбир с печеньем в шоколадной глазури с арахисом. 58,90. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
4: Сеть салонов дверей «Калитка». Почему наша дверная сеть? Квалифицированный персонал, складские запасы, широкий ассортимент, новые коллекции, акции и спецпредложения. Официальный дилер «Торакс», статус и «Порто-Прима». «Калитка». Нас рекомендуют друзьям. Ищи нас в Яндекс.Картах и 2КИС.
5: Собрались на пикник? Заезжайте в Рубль. Соус Махеев 93,90. Уголь 3 килограмма 285,90. Рожик 81,99. Огромный выбор мяса, птицы, рыбы и безалкогольных напитков на любой вкус. Спрашивайте в сети магазинов Рубль в вашем городе.
6: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель Green Flow на Роза Хутор? Спа, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. Уантера, Москва, Угаранск, 15-774-656-96-72.
7: Перспективная работа на объектах строительства атомной энергетики. Корпорация «Электросивкомонтаж» приглашает у профессионалов в области электромонтажных, сварочных и строительно-монтажных работ. Звоните прямо сейчас 8-918-973-93-93. Отличные предложения по практике и трудоустройству для студентов. Подробности по телефону 8-918-973-93-93.
8: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 0893.
9: Слушайте мою новую песню «Газ» на новом радио.
10: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

мог что-то изменить. Я тебе клянусь, я бы сделал это, но только видит Бог, там, где нет любви, там бесполезны все методы.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Сделай это сейчас. muz.nuradio.ru

0: Сумка. И можно. И твоя песня. Новое радио представляет 5-й сезон конкурса новой музыки исполнителей Музыкастик. Нечестивых выступлений. Горячие обсуждения в эфире. Каждый новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз — контракт с лейблом. Выпуск сингла. Бор уже начался. Отправь заявку на музыку.
1: Реклама.
2: Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
1: Тогда важно, где проект собираете.
2: И где?
1: «Профимолл» – многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
2: То есть можно собрать весь проект сразу?
1: Да, «Профимолл», когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе, 20/1Б.
3: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, «Парамакс» вам надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. Славянский кирпич. 8 800 100 0401. Время строить. Время брать.
4: Лифкар заботится о вас и вашем автомобиле. Разделите нашу страсть к высокому качеству, мировым стандартам и передовым технологиям. Моторное масло Лифкар создано с учетом климата и реальных потребностей автомобилистов России. Лифкар. Корейское качество по выгодной цене. Спрашивайте в автомагазинах города. Подробности на сайте lifkar.ru.
5: Отправить деньги за границу проще простого. С банком «Кубань Кредит» и сервисом «Золотая корона» ваши переводы будут доставлены быстро и безопасно. Переводите деньги в страны СНГ и дальнего зарубежья, и где бы вы ни были, средства точно дойдут до адресата. Надежно и без лишних сложностей.
6: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань Кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
7: Ваше здоровье
8: ближе, чем кажется.
7: Только протяните руку.
8: Медицинская лаборатория «Сейлаб» всегда рядом. В шаговой доступности. В вашем районе и в мобильном телефоне.
7: Быстрые результаты анализов всегда с собой.
8: В приложении лаборатории «CL Prime». И ваша двойная выгода. Минус 50% на нужные анализы. «Сейлаб» всегда рядом и помогает точно.
7: Подробности на «сейлаб.ру».
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: 18+. Кухня без кредита? Легко. Фабрика «МААТ» предлагает удобную оплату частями на всю корпусную мебель по индивидуальному дизайну. Сертифицированное качество, гарантия, забота о клиенте. Фабрика мебели МААТ. Краснодар, Тургеневское шоссе, 13/1. Белореченск, Дундича, 2D. ТК «Центр города». Подробности на сайте maat23.ru.
11: Рассрочку предоставляет ИП «Хромых» Игорь Алексеевич.
12: Хочешь получить среднее или высшее образование? Поступай в КИПО. У нас широкий спектр направлений. IT, юриспруденция, медицина, психология, а также профпереподготовка. Кубанский институт профессионального образования. Краснодар, Садовая, 218. Телефон 8 800 500 ровно 40 68.
13: Добро пожаловать в удивительный уголок Республики Адыгея, жилой комплекс «Долина» в Майкопе. Великолепная природа, благоприятный климат и современный комфорт. Это жилой комплекс «Долина». Отличное место для жизни и инвестиций. Платеж от 15 тысяч рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк», раздел «Ипотека», группа компаний «ССК», застройщик ОСЗ «Крымстроймонтаж». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
15: Сколько раз за ночь вы встаете в туалет? 3, 4, 5? Сходите один раз в УРОПРО и сможете спокойно спать всю ночь. Удаление аденомы простаты лазером в день обращения. Диагностика за 2 часа. УРОПРО. Телефон в Краснодаре. 996-400. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 0893.

Я заживу.

Ведите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Новое радио.

0: Реклама. Наступила весна, время обновлений. Торговая марка «Лифкар» — это все, что необходимо для полного технического обслуживания вашего автомобиля. Высококачественное масло и антифриз из Южной Кореи, надежные фильтры, яркие лампы и эффективные щетки стеклоочистителей. «Лифкар» — с заботой о вас и вашем автомобиле.
1: Выбор автомобиля — это всегда сравнение и сомнения. Теннет Т7 – все иначе. Теннет Т7 – лидер среди продаж кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля в Теннет Югавто. Подробнее 8 861 203 26 66. Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.
2: Ваш ребенок плохо видит и миопия прогрессирует? Московская клиника «Доктор Линз» в Краснодаре. Остановка ухудшения и 100% зрение без очков и операций. «Доктор Линз», Краснодар, Индустриальная 3А, второй этаж. Телефон 8 900 289 99 99. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Представьте, как выкатываете из гаража, заводите мотор, выжимаете полный газ. Легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон с садово-парковой техникой «Чемпион».
4: Широкий ассортимент. Ассортимент техники «Чемпион» с выгодой до 25% в сети магазинов «Кубань-Инструмент».
5: Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
6: Время проверить витамин D. В SM Lab скидка 50%. Лаборатория SM Lab. Быстро, технологично, доступно. Подробности акции у администраторов.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
9: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
10: Усё, едете в термопарк?
11: А бассейн будет?
10: Там такие термальные бассейны, что клиент позабудет обо всем. Комфортные дома с мангальной зоной и кафе СССР. Термальные источники, сила природы. Забронировал на сайте термопарк.фэмили. Станица Отрадная, шоссейная, 217.
12: От фабрики Вестра хорошие вести. Здесь скидки на мебель и все в одном месте. В честь своего 20-летия фабрика Вестра дарит скидку 20% на всю мебель собственного производства в наличии и под заказ. Подробности в мебельном центре. Центре Вестра. Майкоп. Калинина 210В.
13: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале Ботаника. При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
14: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.
15: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 08 93.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Леонид Агутин. Включите свет.

0: сердцем. Как это было? В выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь

0: Всем известно, что добрый повар всегда вкусно и полезно.
1: Жилой комплекс «Сердце столицы». Видовые квартиры в корпусах от 14 до 16 этажей. Высокий статус, не требующий объяснений. Уютная закрытая территория с детским городком и спортивной площадкой. Тихая роскошь повседневной жизни. Дом современной архитектуры, достойный стать наследием. Продуманные пешеходные зоны и парковки. Безопасность как естественная норма. Жилой комплекс «Сердце столицы» в самом сердце Майкопа. На Пирогова, 4. Застройщик СЗ «Новое строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Альянс Моторс. Автосалон проверенных авто в Краснодаре. Мы 17 лет на рынке и никуда не убежим. Точка. В Альянс Моторс вас встретит большой выбор автомобилей до 1 000 000 рублей, а также среднего уровня цен и премиальных брендов. У нас 25 банков для комфортного платежа, а обслуживание без всякого давления. Выбор только за вами. Альянс Моторс. Найди нас на Ростовском шоссе и в интернете.
3: В магазинах «Победа». Напиток газированный «Сода Йода Дюшес» 69,90 за 2 литра. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
4: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На 1000 квадратов более 1000 мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Многомото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
5: Камни в почках делают жизнь невыносимой. В УРОПРО есть решение. Диагностика мочекаменной болезни за 2 часа. Дробление камней лазером в день обращения без разрезов. УРОПРО в Краснодаре. Звоните сейчас. 996-400. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Может, поиграем в боулинг?
7: А я спою в караоке.
8: Хочу вкусную пиццу.
9: Едем в боулинг-парк «Мандарин». Там игра, еда и музыка для всей семьи.
10: СБС «Мегамолл». Торговая галерея. Первый этаж. Бронируйте на bowlingpark.ru.
11: Категория 6+.
12: Краснодарский кооперативный институт. Получи востребованную профессию и окунись в яркую студенческую жизнь. ВУЗ с вековой историей. Государственная аккредитация и партнерство с ведущими работодателями Кубани. Колледж, бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура. Краснодар.рук.су.
13: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель Green Flow на Роза Хутор? СПА, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. Уантера, Москва, Угаранск, 15-774-656-96-72.
14: Рекламная служба «Нового радио», Краснодар. Звездочка 0893.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Сделай это сейчас. muz.nuradio.ru

0: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
3: Art Masters.
4: Ну ты чего?
3: Не знаешь, что это такое? Art Masters – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru. Возрастное ограничение 6+.
5: Ура, премия!
6: И мне пришла.
5: И мне.
7: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
6: О, да.
8: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
11: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».

0: Радиоканал «Новое радио Юга». Для детей старше 12 лет.
1: Спонсор выпуска – группа компаний «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
2: По данным Яндекс.Погоды, в среду днем в Краснодаре без осадков до плюс 20 градусов. В Белореченске, где новое радио вещает на частоте 94 FM, облачно с прояснениями до 19 тепла.
3: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ3UC Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
0: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Для детей старше 12 лет. Реклама.
4: Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
0: Тогда важно, где проект собираете.
4: И где?
0: «Профимолл» – многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
4: То есть можно собрать весь проект сразу?
0: Да, «Профимолл», когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе 20/1Б.
5: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, «Парамакс» вам надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. Славянский кирпич. 8 800 100 0401. Время строить. Время брать.
6: Собрались на пикник? Заезжайте в Рубль. Соус Махеев 93,90. Уголь 3 килограмма 285,90. Рожек 81,99. Огромный выбор мяса, птицы, рыбы и безалкогольных напитков на любой вкус. Спрашивайте в сети магазинов Рубль в вашем городе.
7: В санатории Лаба рады видеть вас всегда. Источники термальные, бассейны минеральные, бани, сауна, хамам. Приезжай скорее к нам. Санаторий Лаба. Лабинск. Телефон 8-918-233-22-72. 8-918-233-22-72.
8: Оплачивать услуги в банке «Кубань Кредит» стало выгоднее. Проводите привычные платежи через приложение «Кубань Кредит Онлайн» и выигрывайте iPhone 17 Pro Max. Больше платежей – выше шанс стать одним из победителей.
9: Полная информация о продуктах и услугах, организаторе, правилах проведения конкурса «Платежный драйв», количество призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте kk.ru. Акция действует с 1 мая по 1 декабря 2026 года. КБ «Кубань Кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта. 18+.
10: С 1 мая в Сочи парке большая премьера цирковой феерии «Кот нереальности» от Казанского государственного цирка при участии артистов цирка Никулина. Также в программе новое шоу в «Дельфинарии», обновленная анимация и любимые аттракционы. Подробности на sochipark.ru. 0+.
11: Уютные номера, современные оборудованные конференц-залы, вместительный банкетный холл и расположение вблизи аэропорта. Отель «Чехов». Если вам нужно провести деловую встречу или отпраздновать свадьбу, вы знаете, где это сделать. Отель «Чехов». Краснодар, Гоголя 63, жилой массив «Пашковский».
12: Время проверить витамин D. В SM Lab скидка 50%. Лаборатория SM Lab. Быстро, технологично, доступно. Подробности акции у администраторов.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 0893. Егор Крид и Артика Асти. «Карма».
14: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомни.

0: Краснодаре 10. Новое радио.
1: Все так, а я где-то близко. Данил Михайлов ответит за саундтрек дня. Чем под него заниматься планируешь, вообще не мое дело. Главное, чтобы все шло по плану, а то и лучше. Вот с таким настроем и, я не знаю, врываемся в новый час. Отличного дня!

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И в гостях у меня сегодня Сергей Лазарев. Сережа, привет.
3: Привет.
0: А мировой какой-то популярности ты задумываешься?
3: Я уже старенький для этого. И это говорят и мои и поклонники, и мои недруги.
0: Как у тебя обстоят дела с дружбой, и именно с дружбой в шоу-бизнесе?
3: Если на меня наедут, я дам отпор.
0: Ты вот не так давно говорил о том, что ты больше не будешь петь на английском языке.
3: Я не говорил такого.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+.
1: Реклама.
4: Знают мамы.
5: Знают папы. Сельлаб для всех чекапы.
6: Чтоб здоровым быть всегда, говори чекапам «да».
7: Точно, быстрый результат. Вот анализы в стандарт.
8: И все сделают за день. Даже мне сходить не лень.
5: Все чекапы любимой лаборатории на sellab.ru. Скидка до 40%.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
11: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Жилой комплекс «Сердце столицы». Видовые квартиры в корпусах от 14 до 16 этажей. Высокий статус, не требующий объяснений. Уютная закрытая территория с детским городком и спортивной площадкой. Тихая роскошь повседневной жизни. Дом современной архитектуры, достойный стать наследием. Продуманные пешеходные зоны и парковки. Безопасность как естественная норма. Жилой комплекс «Сердце столицы» в самом сердце Майкопа. На Пирогова, 4. Застройщик СЗ «Новое строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Корпорация «Электросивкомонтаж» приглашает в команду энергичных специалистов. Мы ждем сварщиков, электромонтажников на объекты атомной промышленности в России и за рубежом. Для студентов у нас есть предложение по прохождению практики с дальнейшим трудоустройством. Для кандидатов без опыта работы и образования предоставляем обучение за счет компании. Подробности по телефону 8-918-970-73-93-93.
15: Мороженое – это круто!
16: А Крутис Айс еще круче!
15: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками. Мохито. Клубничный мохито. Тропик и пинаколада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
17: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель Green Flow на Роза Хутор? Спа, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. У Антера, Москва, Угаранск, 15-774-656-96-72.
18: Представьте, как выкатываете из гаража, заводите мотор, выжимаете полный газ. Легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон садово-парковой техникой «Чемпион».
19: Широкий ассортимент техники «Чемпион» с выгодой до 25% в сети магазинов «Кубань Инструмент».
12: Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ-3ЮСИ Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
17: «Лифкар» заботится о вас и вашем автомобиле. Разделите нашу страсть к высокому качеству, мировым стандартам и передовым технологиям. Моторное масло «Лифкар» создано с учетом климата и реальных потребностей автомобилистов России. «Лифкар». Корейское качество по выгодной цене. Спрашивайте в автомагазинах города. Подробности на сайте lifkar.ru.
1: Рекламная служба Нового Радио «Краснодар». Звездочка 08-93.

0: новое на новом.
1: Всем привет! Это Ася. Слушайте мою новую песню «Сильно так» на новом радио.

0: Звонки на новом радио. Обычный человек. То же самое могу и о себе сказать. Данил Михайлов на новом радио. Также не из сложных. Вот, например, меня абсолютно не напрягает, если человек говорит «звонит». Или если он говорит, например, «мы с Москвы», «мы с Саратова», «мы с Нижнего». Вот, пофиг абсолютно, потому что если на такое обращать внимание, можно немножечко свихнуться. Вот. При этом не будем забывать, друзья, что язык развивается, и вчерашнее табу сегодня становится нормой. На работу, когда ехал нынче, увидел на газельке трафарет. «Для нас нет закона, мы с 52-го региона». Ну, опустим предлоги, значит, начал любопытствовать, что это такое. Оказалось, что есть и группа ВКонтакте подобная, и там такой рассадник подростковой мускулинности. Ух, мама, не горюй. Вот, не знаю, зачем тебе это рассказываю, но вот так вот поделился. Тебе красивого всего вокруг, нежного, прекрасного и замечательного. Это новое радио, здесь суперхиты и суперновинки. Очень скоро и Мария Ржевская, и «Весна 305», и даже не лето.
1: Реклама.
2: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
3: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Любовь здесь проходит проверку.
6: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
7: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
8: Новое Радио Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших. Помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. «Весна 305». Верю в лучшее. Лайк!

0: когда талантливо, оно как будто бы и объяснять ничего не надо. Зерп и Рита Ора. Красивый дуэт на новом радио. Данил Михайлов здесь соло сегодня. Ребятушки, я не знаю, чем вы сейчас занимаетесь, но обеденный перерыв как будто бы не за горами, ну или хотя бы полдник и так далее. Так вот, сегодня можно себе ни в чем не отказывать с чистой совестью. Банально заглянув в календарь, значит, 6 мая, день против диеты, отмечается с 92 года. Прошу заметить. И он, собственно, относится к тому, что когда человек немножечко помешан на диетах, у него нифига ничего не получается. Так вот, сегодня прям вот просто на изи заказываем себе доставочку, самую такую вот прям жирненькую, калорийненькую, и получаем удовольствие. Красивого дня тебе.
1: Реклама.
2: Трансграника. С уважением к кубанскому архитектурному наследию. ростг.рф.
3: Уютные номера, современные оборудованные конференц-залы, вместительный банкетный холл и расположение вблизи аэропорта. Отель «Чехов». Если вам нужно провести деловую встречу или отпраздновать свадьбу, вы знаете, где это сделать. Отель «Чехов». Краснодар, Гоголя 63, жилой массив Пашковский.
4: Краснодар Фреш становится еще ближе. Мы открыли новый хаб автомобилей с пробегом по адресу Аэропортовская 4/2. Здесь вы легко сможете продать или купить машину без риска и хлопот. Фреш – это честная диагностика, проверенные авто и быстрые сделки. Фреш автомобили покупают здесь.
5: Только в майские. Невероятные праздничные условия на квартиры в жилом районе Патрики. От 8 миллионов 800 тысяч рублей. Развитая локация, стильная архитектура, закрытые дворы и все для комфортной жизни в Краснодаре рядом. Выбирайте утренний кофе на террасе, прогулки по Гранд-Аллее с водными арт-объектами или ужин в лучших ресторанах города. Все это в ЖК Патрики. Квартиры от 8 миллионов 800 тысяч рублей. Застройщик ООО «СЗ Капитал». ИНН 231-225-3040. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Подробности на сайте точно.ру.
6: Кухня без кредита? Легко! Фабрика МААТ предлагает удобную оплату частями на всю корпусную мебель по индивидуальному дизайну. Сертифицированное качество, гарантия, забота о клиенте. Фабрика мебели МААТ. Краснодар, Тургеневское шоссе, 13/1. Белореченск, Дундича, 2D. ТК «Центр города». Подробности на сайте maat23.ru.
7: Рассрочку предоставляет ИП «Хромых» Игорь Алексеевич.
8: Добро пожаловать в удивительный уголок Республики Адыгея, жилой комплекс «Долина» в Майкопе. Великолепная природа, благоприятный климат и современный комфорт. Это жилой комплекс «Долина». Отличное место для жизни и инвестиций. Платеж от 15 тысяч рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк», раздел «Ипотека», группа компаний «ССК», застройщик ООО «СЗ Крымстроймонтаж». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Он победил на ралли «Шелковый путь» и теперь ждет вас лично. Раллийный «Тэнк-300», покоривший сложнейшие трассы, представлен в шоуруме дилерского центра «Тэнк Югавто». Приходите познакомиться с легендой с 7 по 17 мая. Подробнее в «Тэнк Югавто». 8-861-203-2740. «Тэнк-300». Следуй за открытиями.
11: Сеть салонов дверей «Калитка». Почему наша дверная сеть? Квалифицированный персонал, складские запасы, широкий ассортимент, новые коллекции, акции и спецпредложения. Официальный дилер «Торакс», статус и «Порто-Прима». «Калитка». Нас рекомендуют друзьям.
12: Ищи нас в «Яндекс.Картах» и «2КИС».
13: Жилой комплекс «Сердце столицы». Видовые квартиры в корпусах от 14 до 16 этажей. Высокий статус, не требующий объяснений. Уютная закрытая территория с детским городком и спортивной площадкой. Тихая роскошь повседневной жизни. Дом современной архитектуры, достойный стать наследием. Продуманные пешеходные зоны и парковки. Безопасность как естественная норма. Жилой комплекс «Сердце столицы» в самом сердце Майкопа. На Пирогова, 4.
14: Застройщик «СЗ Новое строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.
15: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 0893.

0: 11 утра в Краснодаре.
1: Новое радио.
2: А давай признаем, что солнце как будто бы батарейку подзаряжает вот прям именно так, как надо. Ребятушки, я не знаю, чем сегодняшний день красен, но я надеюсь, что у каждого по паре причин-то найдется. Красивое продолжение, с нас красивый музыкальный аккомпанемент.

0: Александре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Зиверт на новом радио в городе лето. В целом это утверждение можно не считать фальстартом. Погоды славные. Да, вполне привычно, когда из пуховика днем переодеваешься в шорты, потом обратно и чуть позже еще раз, и уже наверняка. Ветровкам в гардеробе делать как будто бы и нечего. Вот, ну, как минимум, хочется верить, что наверняка, и что больше как бы холода нас не ударит. В ближайшее время, как минимум. Вот в этом году, кстати говоря, название майских праздников себя оправдывает полностью. Труда хватает, собственно, и мы продолжаем заниматься под отличную музыку непременно. Это новое радио. Данил Михайлов в ответе за саундтрек дня. Мое почтение.
2: Реклама.
3: Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
2: Тогда важно, где проект собираете.
3: И где?
2: «Профимолл» – многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
3: То есть можно собрать весь проект сразу?
2: Да, «Профимолл», когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе, 20/1Б.
4: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, «Парамакс» вам надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. Славянский кирпич. 8-800-100-04-01. Время строить. Время брать.
5: Клиника «Доктор Линз» в Краснодаре. Коррекция зрения ночными линзами для взрослых и детей при близорукости и астигматизме. Просто спите в них и забудьте об очках на весь день. «Доктор Линз». Краснодар, Индустриальная, 3А, второй этаж. Телефон 8-900-289-99-99. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель «Грин Флоу» на «Роза Хутор»? СПА, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. Уантера, Москва, Угаранск, 15-774-656-96-72.
7: Боль сковала позвоночник, ломит шею, ноют суставы. Вурапро избавит от боли за один прием. Без операций и долгого восстановления. Пришли с болью, ушли здоровым. Урапро в Краснодаре. Звоните 996-400.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Может, поиграем в боулинг?
10: А я спою в караоке.
11: Хочу вкусную пиццу.
12: Едем в боулинг-парк «Мандарин». Там игра, еда и музыка для всей семьи.
13: СБС «Мегамолл». Торговая галерея. Первый этаж. Бронируйте на bowlingpark.ru.
14: Накидаемся!
15: Категория 6+.
16: Для отдыха и лечения вас приглашает санаторий «Лаба». Основные направления лечения – опорно-двигательный аппарат, иммунная система и сахарный диабет. Для вас круглый год бассейны с минеральной водой, комфортабельные номера, разнообразное меню. Санаторий «Лаба», город Лабинск, улица Водоисточная, 1. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: Ой, опять на кота сел. Не увидел.
2: Так, пора тебе в глаз-центр.
3: Лазерная коррекция зрения всего за 15 500 рублей за оба глаза. Клиника «Глаз-центр». Новейшее оборудование и ведущие офтальмологи. Клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 24 февраля по 31 мая 2026 года включительно. Подробнее на сайте glascenter.ru. Экселилазерная кератоктомия.
4: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 0893.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Группа «Пицца». Оружие. Лайф. Как это было?

0: субботу в 18 часов. На новом радио. Реклама. Реклама. Новое радио представляет. Это лето. Твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Ура, премия!
3: И мне пришла.
2: И мне.
4: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
3: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
5: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
7: Артмастерс!
8: Ну ты чего?
7: Не знаешь, что это такое?
8: Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru.
5: Возрастное ограничение 6+.
2: Любовь здесь проходит проверку.
9: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
5: 16+.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закончим.

0: Да ладно уж, целый мир, оплати корзину на Wildberries и по рукам. Алекс Лим на новом радио. Мне кажется, во времена «Фабрики звезд» эта песня могла бы просто разрывать. И вот прям вот по полной программе, хотя и сейчас тоже звучит прекрасно и замечательно. Вот такая вот цикличность в творчестве. Что, запрос? И слова произносит хорошо, и душевное исполнение. Это новое радио. Здесь у нас суперхиты и суперновинки в бесконечном количестве. К ним скоро.
1: Радиоканал «Новое радио Юга». Для детей старше 12 лет.
2: Спонсор выпуска – группа компаний «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
3: По данным Яндекс.Погоды, в среду днем в Краснодаре без осадков до плюс 20 градусов. В Белореченске, где новое радио вещает на частоте 94 FM, облачно с прояснениями до 19 тепла.
4: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ-3UC Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
1: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Для детей старше 12 лет. Реклама.
5: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель Green Flow на Роза Хутор? Спа, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. Уантера, Москва, ОГРН 115-774-656-96-72.
1: Уютные номера, современные оборудованные конференц-залы, вместительный банкетный холл и расположение вблизи аэропорта. Отель Чехов. Если вам нужно провести деловую встречу или отпраздновать свадьбу, вы знаете, где это сделать. Отель Чехов. Краснодар, Гоголя 63. Жилой массив Пашковский.
6: Хочешь получить среднее или высшее образование? Поступай в КИПО. У нас широкий спектр направлений. IT, юриспруденция, медицина, психология, а также профпереподготовка. Кубанский институт профессионального образования. Краснодар, Садовая 218, телефон 8 800 500, ровно 40 68.
7: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.
8: А все, едете в термопарк?
9: А бассейн будет?
8: Там такие термальные бассейны, что клиент позабудет обо всем. Комфортные дома с мангальной зоной и кафе СССР. Термальные источники, сила природы. Забронировал на сайте термопарк.фэмили. Станица Отрадная, шоссейная, 217.
1: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 0893.

0: Радиоканал «Новое радио Юга». Для детей старше 12 лет.
1: City News на новом радио.
2: Спонсор программы – коммерческий банк «Кубань-кредит ООО».
3: Привет! Прямо сейчас о самых интересных новостях Краснодара и края. С тобой Владимир Петрачков. Водителям начали выдавать карточки на проезд по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. Специалист указывает, какой тип досмотра необходимо пройти транспорту. Это и определяет маршрут подъезда к досмотровым пунктам. Аналогичная система действовала ранее в пиковые часы. Студенты Кубани пройдут практику на стройплощадках региона. Это поможет им в адаптации в профессиональной сфере в будущем. По словам экспертов отрасли, привлечение студенческих стройотрядов – это эффективный инструмент для решения кадрового вопроса и качественной подготовки будущих строителей. Трагедию «Гамлет» представит молодежный театр в Краснодаре. Премьера спектакля по пьесе Уильяма Шекспира запланирована на 25 июня. Постановщиком выступил выпускник ГИТИСа, мастерской Петра Фоменко Николай Дручек. Трофи-тур Кубка России по футболу пройдет завтра в столице Кубани. Перед матчем «Краснодар-Динамо» главный трофей турнира проедет по улицам города, а перед стартом матча его доставят на «Озон-арену». У болельщиков будет возможность принять участие в фото- и автограф-сессии с амбассадорами РФС, сделать памятные снимки с Кубком. Сессия пройдет с 19 до 20 часов. На этом у меня пока все. Отличного дня, а дальше суперхиты и суперновинки.
2: Дом – это место, где хорошо и уютно всем. Ипотека по семейному от банка «Кубань-кредит» позволяет приобрести жилье с господдержкой, используя субсидии и материнский капитал. Подайте заявку на сайте банка «Кубань-кредит» и обеспечьте счастливое будущее своей семьи уже сегодня.
4: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
1: City News.
0: Вы слушаете радиоканал «Новое радио»
5: для детей старше 12 лет.
6: Я тебе кое-что скажу.

сумев спрятать эмоции. Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара.

0: Краснодаре 12. Новое радио.
1: Я надеюсь, твоему дню будет еще к чему добавить приставку «супер». Угу. По большому счету, еще даже и полноценно мы в него не влились.

0: день как новый. Новое радио.
1: Раз, как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что я оставлен.
2: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

Я такая в цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Абсолютно не лукавит. Ёлка на новом радио приходила к нам в гости. Кстати, была вся в черном, но не суть. С гитарочкой, с очаровательным гитаристом. Вы, значит, акапелла, исполнили несколько песен. Чудесная обстановка была, атмосфера, что надо, как говорится. Вот, не знаю, в обозримой перспективе нечто подобное будем ли устраивать или возьмем небольшую паузу. Все-таки майские, а там лет, тудой-сюдой. Вот, но дорогуша сейчас у нас где-то на Кавказе время проводит, вернется и откроет дверь своего Лэнда. Это я про Эви сейчас.
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
1: Поехали!

0: включаешь меня, а я включаю вечер.
1: Вечер в хорошей компании под отличную музыку.
0: С 6 до 8 запрыгивай.
1: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама.
2: Трансграника. С уважением к кубанскому архитектурному наследию. rostg.rf.
3: Ваше здоровье
4: ближе, чем кажется.
3: Только протяните руку.
4: Медицинская лаборатория «Сейлаб» всегда рядом. В шаговой доступности. В вашем районе и в мобильном телефоне.
3: Быстрые результаты анализов всегда с собой.
4: В приложении лаборатории «CL Prime». И ваша двойная выгода. Минус 50% на нужные анализы. «Сейлаб» всегда рядом и помогает точно.
3: Подробности на cellab.ru.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: 18+.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С ТНТ-7 все иначе. ТНТ-7 – лидер среди продаж кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля в ТНТ Югавто. Подробнее 8-861-203-26-66. ТНТ-7 – лидер продаж среди кроссоверов сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.
7: Представьте, как выкатываете из гаража, заводите мотор, выжимаете полный газ. Легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон с садово-парковой техникой «Чемпион».
8: Широкий ассортимент техники «Чемпион» с выгодой до 25% в сети магазинов «Кубань-Инструмент».
9: Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
10: Время проверить витамин D. В SM Lab скидка 50%. Лаборатория SM Lab. Быстро, технологично, доступно. Подробности акции у администраторов.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Собрались на пикник? Заезжайте в Рубль. Соус Махеев 93,90. Уголь 3 килограмма 285,90. Рожек 81,99. Огромный выбор мяса, птицы, рыбы и безалкогольных напитков на любой вкус. Спрашивайте в сети магазинов Рубль в вашем городе.
13: Добро пожаловать в удивительный уголок Республики Адыгея, жилой комплекс «Долина» в Майкопе. Великолепная природа, благоприятный климат и современный комфорт. Это жилой комплекс «Долина». Отличное место для жизни и инвестиций. Платеж от 15 тысяч рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Раздел «Ипотека». Группа компаний «ССК». Застройщик ООЗ «Крымстроймонтаж». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Наступила весна. Время обновлений. Торговая марка «Лифкар» – это все, что необходимо для полного технического обслуживания вашего автомобиля. Высококачественное масло и антифриз из Южной Кореи, надежные фильтры, яркие лампы и эффективные щетки стеклоочистителей. «Лифкар» – с заботой о вас и вашем автомобиле.
16: Жилой комплекс «Сердце столицы». Видовые квартиры в корпусах от 14 до 16 этажей. Высокий статус, не требующий объяснений. Уютная закрытая территория с детским городком и спортивной площадкой. Тихая роскошь повседневной жизни. Дом современной архитектуры, достойный стать наследием. Продуманные пешеходные зоны и парковки. Безопасность как естественная норма. Жилой комплекс «Сердце столицы» в самом сердце Майкопа. На Пирогова, 4.
17: Застройщик «ЭЗ Новое строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.
18: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 0893.
19: Новое радио.

0: приятной меланхолии раздали. Диджей Смэш и поет на новом радио. Данил Михайлов тоже на месте. Ребятушки, тут, значит, предложение следующее. Если вы занимаетесь музыкой давно, и вам кажется, что вас еще вот не услышали миллионы ушей, а вот как услышат, так сразу все вот прям пойдет, то мы с удовольствием вас поддержим, потому что до очередного сезона проекта «Музыкастинг» осталось-то всего ничего.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездные жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
7: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
8: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02-6+.
1: Новое радио. Новое радио «Эвордс 2026». Мы сделали это вместе. Наградили лучших. Помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Леонид Агутин. «На сиреневой луне». Лайф. Как это было?

0: Fleetwood Mac на новом радио, Kill It Queen на новом радио. Ну, очень такая красивая, да? Красивая и песня, и название тоже милое. Немножечко напоминает песню Фредди Меркьюри «Killer Queen». И ты знаешь, меня удивило, оказывается, песню «Killer Queen» Фредди написал, вдохновившись, ну и Мария Антуанетта, и, понятное дело, но еще и советской шпионкой, невеликого ума девушкой, но с очень такой яркой, драматичной судьбой. Вот, не будем дальше в эти штуки погружаться, будем слушать суперхиты и суперновинки и заниматься тем, чем занимаемся. Кто-то работает, а кто-то отдыхает, потому что кто-то должен. Красивого дня, друзья, с нас красивое сопровождение. Данил Михайлов за старшего, мое почтение.
1: Реклама.
2: Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
1: Тогда важно, где проект собираете.
2: И где?
1: «Профимолл» – многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
2: То есть можно собрать весь проект сразу?
1: Да, «Профимолл», когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе, 20/1Б.
3: Сёмыч! Сёмыч!
4: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
5: От фабрики «Вестра» хорошие вести. Здесь скидки на мебель и все в одном месте. В честь своего 20-летия фабрика «Вестра» дарит скидку 20% на всю мебель собственного производства в наличии и под заказ. Подробности в мебельном центре «Вестра». Майкоп, Калинина, 210В.
6: Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много вело» и «Много мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
7: Вот это реальный выбор. Магазин «Много мото». На тысячи квадратов более 1000 мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много мото». Подробности на kinvestels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
8: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель «Грин Флоу» на Роза Хутор? СПА, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый и уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. Уантера, Москва, Оганск, 15-774-656-96-72.
9: Ваш ребенок плохо видит и миопия прогрессирует? Московская клиника «Доктор Линз» в Краснодаре. Остановка ухудшения и 100% зрение без очков и операций. Доктор Линз. Краснодар. Индустриальная 3А, второй этаж. Телефон 8-900-289-99-99.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Краснодар. Фреш. Становится еще ближе. Мы открыли новый хаб автомобилей с пробегом по адресу Покрышкина, 13. Здесь вы легко сможете продать или купить машину без риска и хлопот. Фреш. Это честная диагностика, проверенные авто и быстрые сделки. Фреш. Автомобили покупают здесь.
12: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 08-93.

0: Радиоканал «Новое радио Юга». Для детей старше 12 лет.
1: City News на новом радио.
2: Спонсор программы – коммерческий банк «Кубань-кредит ООО».
3: Привет! Прямо сейчас о самых интересных новостях Краснодара и края. С тобой Владимир Петрачков. Турпоток в Анапу может вырасти на 25% в этом сезоне и вернуться к рекордам в следующем году. Об этом сообщили в Минэкономразвитии России. По данным ведомства, сейчас туроператоры уже фиксируют рост бронирований на фоне новостей о возможном открытии пляжей. Трагедию «Гамлет» представит молодежный театр в Краснодаре. Премьера спектакля по пьесе Уильяма Шекспира запланирована на 25 июня. Постановщиком выступил выпускник ГИТИСа, мастерской Петра Фоменко Николай Дручек. Трофи-тур Кубка России по футболу пройдет завтра в столице Кубани. Перед матчем Краснодар-Динамо главный трофей турнира проедет по улицам города, а перед стартом матча его доставят на Озон-арену. У болельщиков будет возможность принять участие в фото- и автограф-сессии с амбассадорами РФС, сделать памятные снимки с Кубком. Сессия пройдет с 19 до 20 часов. «Новое радио» объявило о приеме заявок на участие в 9-м сезоне масштабного конкурса авторов и исполнителей «Музыкастинг». Шанс покорить большую сцену есть у каждого. Для этого достаточно подать заявку на muz.newradio.ru и прикрепить к ней аудио- или видеозапись своего исполнения одной или двух песен на русском языке. Больше подробностей в эфире «Нового радио» на newradio.ru и страницах станции в социальных сетях. Такие события произошли в Краснодаре и крае. Отличного дня. Далее для тебя суперхиты и суперновинки.
2: Дом – это место, где хорошо и уютно всем. Ипотека по-семейному от банка «Кубань-кредит» позволяет приобрести жилье с господдержкой, используя субсидии и материнский капитал. Подайте заявку на сайте банка «Кубань-кредит» и обеспечьте счастливое будущее своей семьи уже сегодня.
4: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
1: City News
5: на новом радио.

0: середина рабочей недели, друзья мои. Среда. За окном немножко потеплело. Признавайтесь, кто наколдовал? Ну, давайте будем считать, что это наша с вами заслуга. Благодаря вашим теплым сообщениям здесь, в личных отличных, и погода наладилась. Давайте-ка продолжать в том же духе. Сегодня день не исключение. Надо обязательно признаться в любви, рассказать, какие праздники личные у вас сегодня случились или случаются прямо сейчас. Все это можно сделать на наш номер в мессенджере Макс 928-423-5533, подписав при этом, как вас зовут, город вещания Нового Радио. Не забывайте указывать. Кстати, приветы можно оставить в группе ВК «Новое радио Краснодар». Под постом личные сообщения. Вообще в нашей группе всегда масса интересного. Все наши розыгрыши, все наши правила, все новиночки российского шоу-биза и не только. Все это в нашей группе. Так что подписывайся. Скорее, конечно, будь в курсе. Делай погромче. Суперхиты и суперновинки прямо сейчас.
1: Личные сообщения
2: на Новом радио.

0: суперхиты у нас здесь. Только что Омега с треком «Лететь». Кто подпевал, тот миллениал. Стихи, друзья мои, потому что настроение шикарное. Середина рабочей недели, часть важных дел наверняка уже сделана. Я верю в вас, что вы уже побороли все самые сложные дела. Осталось-то всего ничего. В пятницу построить на грандиозные планы. Вторые майские у нас с вами на носу. Так что, если вдруг уже знаешь, чем будешь заниматься, рассказывай здесь личных отличных. Ну и, конечно, вспоминай, какие поводы для счастья, для радости у тебя есть. Сегодня 6 мая. На календаре тельцы. Напоминаю, празднуют свои дни рождения. И обязательно их тоже поздравляю здесь. Им будет приятно. Они тебе еще галочку поставят в своем списке тех, кто их поздравил. Так что обязательно поздравляй. Куда писать? В мессенджере Макс на наш номер. На 928-423-5533. Подписывайся обязательно. Либо в группе ВК «Новое радио Краснодар». Пост, личные сообщения. Там все тоже мониторю, смотрю, кто написал, кто не написал. Опереди Вадима. У нас такая игра. Если успеешь до него, прям молодец. Но вообще, конечно, отдельно Вадим, я надеюсь, вы тоже меня слышите. Пишите тоже. Всех жду и в мессенджере Макс, и в ВК. Так что пишите обязательно. И не забывайте, конечно, суперхиты слушайте на полную громкость.
1: Личные сообщения на новом радио.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. mus.nuradio.ru

Коста Лакоста, его интересная во всех отношениях работа с, под названием «На ночь». Так что, друзья, мы вслушиваемся в слова, понимаем смыслы, пишем свои сообщения, естественно, здесь, в личных отличных. 928-423-5533, наш номер для твоих сообщений в мессенджере «Макс». Что у нас тут есть? Передаю привет всем, особенно привет машине Kia Cerato с номером 008, которая едет по трассе. Спасибо за отличный отдых в Геленджике. Вот это крестьянство.

0: Кристина, кстати, написала, вижу, как подписан аккаунт Макси. Обязательно, друзья, подписывайте свои сообщения и вы. Ну, а вашему замечательному экипажу хорошей дороги, лучшей музыки здесь, естественно, для того, чтобы дорога прошла максимально комфортно и весело на волне Нового радио. Безусловно, такой музыки очень много, поэтому делаем погромче, если можно, если уже есть еще куда, знаете, вот это вот, когда едет машина, и там уже так громко звучит музыка, что все оборачиваются. Вот я надеюсь, что у вас именно так, друзья мои. Так что наслаждаемся отдыхом. Вот кто-то отдыхает, а может быть, работой. Не забывайте обо всем об этом писать сюда в личные сообщения. Кстати, можно это сделать и в группе ВК «Новое радио Краснодар» под постом «Личные сообщения».
1: Личные сообщения на Новом радио.

0: Реклама.
1: Трансгранника. С уважением к кубанскому архитектурному наследию. ростг.рф.
2: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8 800 100 0401. Время строить, время брать.
3: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале Ботаника. При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ-3UC Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
4: Перспективная работа на объектах строительства атомной энергетики. Корпорация «Электросивкомонтаж» приглашает у профессионалов в области электромонтажных, сварочных и строительно-монтажных работ. Звоните прямо сейчас 8-918-973-93-93. Отличные предложения по практике и трудоустройству для студентов. Подробности по телефону 8-918-973-93-93.
5: Сеть салонов дверей «Калитка». Почему наша дверная сеть? Квалифицированный персонал, складские запасы, широкий ассортимент, новые коллекции, акции и спецпредложения. Официальный дилер «Торакс», статус и «Порто-Прима». «Калитка» нас рекомендуют друзьям. Ищи нас в «Яндекс.Картах» и «2КИС».
6: Жилой комплекс «Сердце столицы». Видовые квартиры в корпусах от 14 до 16 этажей. Высокий статус, не требующий объяснений. Уютная закрытая территория с детским городком и спортивной площадкой. Тихая роскошь повседневной жизни. Дом современной архитектуры, достойный стать наследием. Продуманные пешеходные зоны и парковки. Безопасность как естественная норма. Жилой комплекс «Сердце столицы» в самом сердце Майкопа. На Пирогова, 4.
7: Застройщик «СЗ Новое строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.
8: Кухня без кредита? Легко! Фабрика МААТ предлагает удобную оплату частями на всю корпусную мебель по индивидуальному дизайну. Сертифицированное качество, гарантия, забота о клиенте. Фабрика мебели МААТ. Краснодар, Тургеневское шоссе, 13/1. Белореченск, Дундича, 2D. ТК «Центр города». Подробности на сайте maat23.ru.
9: Рассрочку предоставляет ИП «Хромых» Игорь Алексеевич.
10: В магазинах «Победа». Рис для плова «Царица полей» 99,90 за килограмм.
11: Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
12: Только в майские. Невероятные праздничные условия на квартиры в жилом районе Патрики. От 8 800 000 рублей. Развитая локация, стильная архитектура, закрытые дворы. И все для комфортной жизни в Краснодаре рядом. Выбирайте утренний кофе на террасе, прогулки по Гранд-аллее с водными арт-объектами или ужин в лучших ресторанах города. Все это в ЖК «Патрики».
13: Квартиры от 8 800 000 рублей. Застройщик ООО «СЗ Капитал». ИНН 231-225-3040. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Подробности на сайте точно.лайф.
14: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 0893.

0: Привет, Новое Радио. Передаю привет своей лучшей подружайке Кариночке. Желаю ей легкого рабочего дня. Пусть все получится. Это Валя пишет. Здесь смайлики, обнимашки, смайлики, поддержки. Всячески тоже здесь. Мы присоединяемся. Карина, у вас все получится. Чем бы вы там сегодня в рабочий день, а может быть, в выходной свой не занимались бы. Так, привет, Новое Радио. Привет, Краснодар. Всем слушателям отличного настроения. Привет моей маме Ане. Скажите, что я ее очень люблю. Это Эля написала. Здесь еще красных сердечек множество. Друзья мои, обязательно пишите и вы на наш номер в мессенджере Макс 928-423-5533. Подписывайте, как вас зовут. Можете снабжать свое сообщение эмоджиками, смайликами, фотки даже прикладывать. Весенние, яркие, самые классные майские. Обязательно это сделайте. Кстати, если сделать это в Максе, увижу только я. Но я постараюсь и писать, что же я увидела. А если вы хотите, чтобы все-все-все увидели, значит, опубликуйте под постом личные сообщения в нашей группе «Новое Радио Краснодар» в ВК. И все, и там мы и полайкаем, и прокомментируем, и все слова поддержки напишем обязательно.
1: Личные сообщения
2: на «Новом Радио».

0: личные сообщения. Пишите в официальную группу «Нового радио Краснодар» ВКонтакте.
1: «Новое радио Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Сократ. Такси, такси. Лайф. Как это было?»

0: Друзья, напоминаю, что признаваться в любви никогда не поздно, но лучше успеть в течение часа личных отличных это сделать. Во-первых, так точно шанс увеличивается, что ваша вторая половинка услышит это признание. Ну и, конечно, вообще приятно. Приятно озвучивать. Такие вещи пишем на наш номер в мессенджере Макс 928-423-5533. Подписывайте, как вас зовут. Город вещания, нового радио тоже не забывайте указывать. Что у нас тут? Значит, написано так. А вот и я. Цветов не надо. Ейск на связи. Прием. Желаю всем удачного рабочего дня, а тем, кто еще на обеде, приятного аппетита. Всех обнял и вас, Зоя, тоже спасибо. Это все Вадим. Солнечный уже второй день, теплый Ейск. Да что ж вам так повезло, как здорово. Вам тоже большой привет от всей нашей новородийной команды. Объятия ответные. Виртуальные. Визуальных пока что не наблюдается, но в любом случае чувствуйте, что мы рядом. Ваши приветы тоже срочно пишите. Кстати, сделать это можно не только в мессенджере Макс, но и в группе ВК «Новое радио Краснодар» под постом «Личные сообщения». Срочно вспоминайте, какие поводы для радости есть у вас, а я в календаре праздников нашла свой праздник, да. Ну, не то, чтобы я прям придерживалась, но все-таки называется он «День против диеты». Ну, вот как-то так сложилось у меня, что я против диеты, оказывается, это тоже вот не я одна такая. Прям в 1992 году в Великобритании придумали этот праздник. Естественно, как ответная реакция на большое количество диет, созданных и пропагандируемых. А сейчас, мне кажется, наоборот, разумное питание, сбалансированное, оно в приоритете. Так что все сегодня отпразднуем День против диеты, каждый по-своему. Это не значит, что мы сейчас бросимся есть фастфуд. Нет, но в любом случае любим себя, балуем иногда и слушаем, конечно, суперхиты и суперновинки. От них точно не поправишься, даже наоборот.
1: Личные сообщения
2: на новом радио.

Где же теперь все те, кто носил на руках? Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.

0: Личные сообщения движутся, друзья мои, движутся так быстро, что некоторые не успевают, а надо бы успеть написать свой привет сюда, в мессенджер Макс. Это можно сделать прямо сейчас, 928-423-5533. Подписать, главное, не забывайте. В группе ВК тоже можно привет оставить под постом личные сообщения. Значит, что у нас здесь есть в Максе? Так, это Вадим пишет. Если сегодня день против диет, то, возможно, стоит повторить еще раз обед. Гениальное предложение. Так что, друзья мои, воспользуемся. Почему бы и нет? Кстати, сегодня не только без диет день. Есть еще один прекрасный день, который я бы вообще двумя руками каждый день бы праздновала. День без домашних заданий сегодня. Жаль, учительница моего младшего сына не знает про такие праздники. Даже если бы знала, сказала, это не традиционные праздники. Короче, в общем, мы с домашними заданиями, а хотелось бы хотя бы один день без них. Так что, друзья мои, мы без диеты, без домашних заданий сегодня празднуем, но уж без чего мы точно не обойдемся. Это, конечно, без супер новинок. Прямо сейчас винтаж с треком «Малахит» на новом.
1: Личные сообщения
2: на новом радио.

случайно обречала, бьют собой, как на джаке. И нас с тобой они качали и

0: пока мы спорили в комментариях, у кого больше домашнее задание, мерились, короче, домашним заданием, уже и час пролетел, друзья мои. Ну, зато точно суперхиты и суперновинки дальше продолжатся, а вот личные сообщения, конечно, увы, но ах, на заканчиваются. Знаете, что ваши сообщения, написанные позже, точно сохранятся, завтра озвучим. Можете даже ночью, если вдруг такая смелая мысль вам пришла, написать нам, пишите обязательно. И, конечно же, подписывайте. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. С вами была Зоя Петрашева. Обнимаю вас крепко-крепко. Шикарной среды. Пока-пока.
1: Личные сообщения на новом радио.

0: Реклама.
1: Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
0: Тогда важно, где проект собираете.
1: И где?
0: «Профимолл» – многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
1: То есть можно собрать весь проект сразу?
0: Да, «Профимолл», когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе, 20/1Б.
2: Краснодарский кооперативный институт. Получи востребованную профессию и окунись в яркую студенческую жизнь. ВУЗ с вековой историей, государственная аккредитация и партнерство с ведущими работодателями. Кубани. Колледж, бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура. Подробности на краснодар.ру.су.
3: Время проверить витамин D. В SM Lab скидка 50%. Лаборатория SM Lab. Быстро, технологично, доступно. Подробности акции у администраторов.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
6: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: От фабрики Вестра хорошие вести. Здесь скидки на мебель и все в одном месте. В честь своего 20-летия фабрика Вестра дарит скидку 20% на всю мебель собственного производства в наличии и под заказ. Подробности в мебельном центре Вестра. Майкоп, Калинина, 210В.
9: Крупные покупки и важные решения лучше не откладывать. Потребительский кредит в банке «Кубань-кредит» – доступные средства на любые цели, удобное онлайн-оформление и гибкие условия погашения. Оформите заявку на сайте банка «Кубань-кредит» или в ближайшем офисе. Подробности по телефону «звездочка-2518».
10: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. «Кубань-кредит» – генеральная лицензия Банка России, номер 2518. Реклама не оферта.
11: Для отдыха и лечения вас приглашает санаторий «Лаба». Основные направления лечения – опорно-двигательный аппарат, иммунная система и сахарный диабет. Для вас круглый год бассейны с минеральной водой, комфортабельные номера, разнообразное меню. Санаторий «Лаба», город Лабинск, улица Водоисточная, 1. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Мороженое – это круто!
13: А Крутис Айс еще круче!
12: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровый». Продукты. Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками. Мохито. Клубничный мохито. Тропик и пиноколада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
14: Нашли по объявлению машину своей мечты, но не хватает средств?
15: Альянс Моторс поможет оформить его в кредит, проведет нужные проверки документов. Позвони, рассчитай платеж. Автосалон Альянс Моторс. Самый легкий путь к вашему новому авто.
16: Найди нас в Краснодаре на Ростовском шоссе 7 или в интернете. Телефон 8-918-025-93-93. Альянс Моторс. Кредит предоставляется АО Тинькофф Банк.
17: Аденома простаты, госпитализация, наркоз, долгое восстановление? Совсем нет. В клинике УРОПРО лечат аденому простаты водяным паром за один сеанс. Лечение в день обращения. Звоните УРОПРО в Краснодаре. 996-400. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Лифкар заботится о вас и вашем автомобиле. Разделите нашу страсть к высокому качеству, мировым стандартам и передовым технологиям. Моторное масло Лифкар создано с учетом климата и реальных потребностей автомобилистов России. Лифкар. Корейское качество по выгодной цене. Спрашивайте в автомагазинах города. Подробности на сайте lifkar.ru.
19: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 0893.

Давай признаем, что после обеденного перерыва как будто бы день быстрее двигается. Вот пусть и двигается быстро, а вечер пусть не спешит. Красивого дня пока еще тебе.

0: Очень свойственно лирику раздать нежности, такой драматичный и очень талантливый. Это новое радио, ребятушки. А кто у нас раздает такого дикого угара по утрам? Так это ребятушки из утреннего шоу 1 плюс 1. Напомню, что подкасты можно переслушивать, они есть в записи, поэтому если как-то вот, не знаю, вдруг загрустнулось и кажется, блин, не хватает мне этих двух, то просто находишь подкастик, а я тебе сейчас даже скажу, где.
1: Калинин и Райтраун.
2: Артем, ты представляешь, я пропустил вчерашний эфир 1 плюс 1. Что делать?
3: Какой ужас, Кирилл, но ты же можешь все переслушать на любых подкаст-площадках.
2: Вот так, спасибо, что обрадовал.
1: Утро на грани не только утром. Подписывайся на подкаст 1 плюс 1 в Яндекс.Музыке и переслушивай, как твоя мама дозвонилась в эфир.
2: Здорово! Эгей. Великолепно!
1: Реклама.
4: Трансграника. С уважением к кубанскому архитектурному наследию. ROSTG.RF.
5: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель Green Flow на Роза Хутор? Спа, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. Уантера, Москва, Оганск, 15-774-656-96-72.
6: Добро пожаловать в удивительный уголок Республики Адыгея, жилой комплекс «Долина» в Майкопе. Великолепная природа, благоприятный климат и современный комфорт. Это жилой комплекс «Долина». Отличное место для жизни и инвестиций. Платеж от 15 тысяч рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Раздел «Ипотека». Группа компаний «ССК». Застройщик ООС «Крымстроймонтаж». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Собрались на пикник? Заезжайте в Рубль. Соус «Махеев» 93,90. Уголь 3 килограмма 285,90. Рожек 81,99. Огромный выбор мяса, птицы, рыбы и безалкогольных напитков на любой вкус. Спрашивайте в сети магазинов «Рубль» в вашем городе.
8: Жилой комплекс «Сердце столицы». Видовые квартиры в корпусах от 14 до 16 этажей. Высокий статус, не требующий объяснений. Уютная закрытая территория с детским городком и спортивной площадкой. Тихая роскошь повседневной жизни. Дом современной архитектуры, достойный стать наследием. Продуманные пешеходные зоны и парковки. Безопасность как естественная норма. Жилой комплекс «Сердце столицы» в самом сердце Майкопа. На Пироговой 4. Застройщик «ЭЗ Новое строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: С 1 мая в Сочи парке большая премьера цирковой феерии «Код нереальности» от Казанского государственного цирка при участии артистов цирка Никулина. Также в программе новое шоу в «Дельфинарии», обновленная анимация и любимые аттракционы. Подробности на sochipark.ru. 0+.
10: Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много вело» и «Много мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
11: Знают мамы.
12: Знают папы. Сиэль-Лаб для всех чекапы.
13: Чтоб здоровым быть всегда, говори чекапам «да».
14: Точно, быстрый результат. Вот анализы в стандарт.
15: И все сделают за день. Даже мне сходить не лень.
16: Все чекапы любимой лаборатории sellab.ru. Скидка до 40%.
17: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8-800-333-69-37.
19: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 0893.
20: Новое – это вот это.

0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Леша Свик. Луна.
1: Лайф. Как это было?

друзья. Желаю вам, если в вашей жизни еще нет человека, обрести такого, с которым вся ваша жизнь будет намного ярче, чем луна. Я не боюсь уже высоты. Я не боюсь уже дикой боли.

0: вращаются звезды, далеко-далеко, где кончается небо, далеко-далеко, где кончается море.
1: Премия «С большим сердцем». Как это было? Новое радио и Velvet Music представляют. Каждую пятницу и каждую субботу тебе хочется этого.
2: Ну что

0: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

0: какое мелодичное наложение музык друг на друга. Милки и Мел Грэп на новом радио. Думал, сейчас еще будет вот это вот ту-ру-ру-ту-ру. Но нет, уже не будет, потому что все, песенка закончилась. Ребятушки, новости из Сингапура. Как правило, из Сингапура они какие? Ну, что-нибудь там на высокотехнологичном. А вот не совсем. В Сингапуре введут телесные наказания для школьников за буллинг. Вот так вот наказывать будут нерадимых хулиганов ударами ротанговой тростью от 1 до 3 в зависимости от тяжести проступка. Ну и, соответственно, все эти наказания будут согласованы с директорами и так далее, директорами. Но то, что идут на эти меры, говорит все-таки о... Ну, наверное, не о возвращении в Средневековье, а о том, что слова действуют не всегда. Это новое радио, мы с тобой ремень тут обсуждать не будем ни в коем случае. Мы будем слушать отличную музыку и заниматься тем, чем занимаемся. Надеюсь, чем-нибудь приятным. Под Татьяну Куртукову, в частности, и под тему белорусских к ним скоро.
1: Радиоканал «Новое радио Юга». Для детей старше 12 лет.
2: Спонсор выпуска – группа компаний «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
3: По данным Яндекс.Погоды, в четверг днем в Краснодаре небольшой дождь до плюс 22 градусов. В горячем ключе, где новое радио вещает на частоте 107,9 FM, небольшой дождь, около 20 тепла.
4: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ-3 ЮСИ Кубань». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
1: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Для детей старше 12 лет. Реклама.

0: Теперь уж всем известно, что добрый повар всегда вкусно и полезно.
1: Усё, едете в термопарк?
2: А бассейн будет?
1: Там такие термальные бассейны, что клиент позабудет обо всем. Комфортные дома с мангальной зоной и кафе СССР. Термальные источники, сила природы. Забронировал на сайте термопарк.фэмили. Станица Отрадная, шоссейная, 217.
3: Наступила весна, время обновлений. Торговая марка «Ливкар» — это все, что необходимо для полного технического обслуживания вашего автомобиля. Высококачественное масло и антифриз из Южной Кореи. Надежный фильтр. Яркие лампы и эффективные щетки стеклоочистителей. «Ливкар» с заботой о вас и вашем автомобиле.
4: Представьте, как выкатываете из гаража, заводите мотор, выжимаете полный газ. Легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон с садово-парковой техникой «Чемпион».
5: Широкий ассортимент техники «Чемпион» с выгодой до 25% в сети магазинов «Кубань-Инструмент».
6: Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
7: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель «Грин Флоу» на Роза Хутор? СПА, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый и уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. Уантера, Москва, Оганск, 15-774-656-96-72.
8: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 08-93.

0: Радиоканал «Новое радио Юга».
1: Для детей старше 12 лет.
2: City News. На новом радио.
3: Спонсор программы – коммерческий банк «Кубань Кредит ООО».
4: Привет! Прямо сейчас о самых интересных новостях Краснодара и края. С тобой Владимир Петрачков. Водителям начали выдавать карточки на проезд по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. Специалист указывает, какой тип досмотра необходимо пройти транспорту. Это и определяет маршрут подъезда к досмотровым пунктам. Аналогичная система действовала ранее в пиковые часы. Студенты Кубани пройдут практику на стройплощадках региона. Это поможет им в адаптации в профессиональной сфере в будущем. По словам экспертов отрасли, привлечение студенческих стройотрядов – это эффективный инструмент для решения кадрового вопроса и качественной подготовки будущих строителей. Трагедию «Гамлет» представит молодежный театр в Краснодаре. Премьера спектакля по пьесе Уильяма Шекспира запланирована на 25 июня. Постановщиком выступил выпускник ГИТИСа, мастерской Петра Фоменко Николай Дручек. Трофи-тур Кубка России по футболу пройдет завтра в столице Кубани. Перед матчем «Краснодар-Динамо» главный трофей турнира проедет по улицам города, а перед стартом матча его доставят на «Озон-арену». У болельщиков будет возможность принять участие в фото- и автограф-сессии с амбассадорами РФС, сделать памятные снимки с Кубком. Сессия пройдет с 19 до 20 часов. На этом у меня пока все. Отличного дня, а дальше суперхиты и суперновинки.
5: Дом – это место, где хорошо и уютно всем. Ипотека по семейному от банка «Кубань Кредит» позволяет приобрести жилье с господдержкой, используя субсидии и материнский капитал. Подайте заявку на сайте банка «Кубань Кредит» и обеспечьте счастливое будущее своей семьи уже сегодня.
6: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. КБ «Кубань Кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
2: City News.
1: Вы слушаете радиоканал «Новое радио».
7: Для детей старше 12 лет.

0: 15 часов в Москве.
1: Новое радио.
0: Думал, какой бы повтор поставить проект, что был раньше, сегодня на вечер, и выбрал «Фабрику звезд». И будем сегодня, значит, слушать «Фабрику звезд», хиты, но это вечером, а пока суперхиты, суперновинки, более привычные.

0: новое.
1: Ты говоришь, что я плохо танцую. Ты снимал на видео, из окна я видела. Думаешь, обиделась, парень? Нет.

0: Кто-нибудь помнит Эмбер Хёрд? Именно из-за этой какающей в кровать девушки в свое время отменили Джонни Деппа. Ну, попытались отменить. Дяденька все-таки очень так спокойно пережил вот этот синдром отмены. И сейчас чувствует себя прекрасно и замечательно, не изменив себе, как говорится. Так вот, компания Disney предлагает Джонни Деппу $301 миллион и публичные извинения, лишь бы он вернулся к роли капитана Джека Воробья. Ёлки-палки, эта сага как будто бы никогда не закончится, но вроде бы ничего плохого в этом и нет.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще не было.

0: «Что было раньше?». По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов. На новом радио. Реклама.
1: Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
2: Тогда важно, где проект собираете.
1: И где?
2: «Профимолл» – многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
1: То есть можно собрать весь проект сразу?
2: Да, «Профимолл», когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе 20/1Б.
3: Хочешь получить среднее или высшее образование? Поступай в КИПО. У нас широкий спектр направлений – IT, юриспруденция, медицина, психология, а также профпереподготовка. Кубанский институт профессионального образования. Краснодар, Садовая, 218. Телефон 8 800 500 ровно 4068.
4: Сеть салонов дверей «Калитка». Почему наша дверная сеть? Квалифицированный персонал, складские запасы, широкий ассортимент, новые коллекции, акции и спецпредложения. Официальный дилер «Торакс», статус и «Порто-Прима». «Калитка» нас рекомендуют друзьям. Ищи нас в Яндекс.Картах и 2КИС.
5: Клиника «Доктор Линз» в Краснодаре. Коррекция зрения ночными линзами для взрослых и детей при близорукости и астигматизме. Просто спите в них и забудьте об очках на весь день. «Доктор Линз». Краснодар, Индустриальная, 3А, второй этаж. Телефон 8-900-289-99-99. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С Теннет-Т7 все иначе. Теннет-Т7 – лидер среди продаж кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля в Теннет-Югавто. Подробнее 8-861-203-26-66. Теннет-Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.
7: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель Green Flow на Роза Хутор. СПА, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. Уантера, Москва, Угаранск, 15-774-656-96-72.
8: Камни в почках делают жизнь невыносимой. В УРОПРО есть решение. Диагностика мочекаменной болезни за 2 часа. Дробление камней лазером в день обращения, без разрезов. УРОПРО в Краснодаре. Звоните сейчас. 996-400. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: 20.

0: этикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Бабушка, я спряталась. Ты меня видишь?
3: Вижу, вижу. Четко. Спасибо глаз-центру.
4: Смотрите на мир без помех. Удаление катаракты всего за 20 500 рублей за один глаз. Тщательное офтальмологическое исследование под контролем ведущих специалистов. Клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 0893.
6: Новое радио.
7: В пустоте слышу слова.

Новое радио Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Серябкина. Медляк солей. Лайф. Как это?

0: реклама. Новое радио представляет. Это лето – твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Артмастерс!
4: Ну ты чего? Не знаешь, что это такое?
3: Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru. Возрастное ограничение 6+.

0: Риана на новом радио. Ни в коем случае с музыкой тормозить не планируем, ребятушки. Очень меня умиляет реакция экспертов на вопросы, которые задают солидные издания время от времени. Вообще к экспертам обращаются. К экспертам, не к фэшн-экспертам, а вот, например, даже к биологам. Итак, внимание, что же за вопрос? Россиянам рассказали, полезно ли носить носки с сандалиями? И Первый канал эту новость, значит, обсуждает. Известия, аргументы, факты и так далее, и так далее. Обалдеть, да, новость какая важная. Но зато как любопытно стало. Так вот, полезно ли? Так вот, биологи, значит, отвечают, что да, полезно. В лучшем случае нужно носить антибактериальные носочки. А если даже не таковые, а обычные хлопковые, то они помогут избежать появления мозолей. Ну все, достаточно новостей, я считаю. Давай к музыке возвращаться. Это новое радио. Суперхиты, суперновинки всегда.
1: Реклама.
2: Трансграника. С уважением к кубанскому архитектурному наследию. ростг.рф.
3: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8 800 100 0401. Время строить, время брать.
4: Уютные номера, современные оборудованные конференц-залы, вместительный банкетный холл и расположение вблизи аэропорта. Отель «Чехов». Если вам нужно провести деловую встречу или отпраздновать свадьбу, вы знаете, где это сделать. Отель «Чехов». Краснодар, Гоголя 63, жилой массив Пашковский.
5: Большие планы на бизнес? Воплощайте их с банком «Кубань Кредит». Широкий выбор программ кредитования, господдержка, факторинг, экспресс-кредиты для МСП без предоставления отчетности. Все для вашего успеха. Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. КБ «Кубань Кредит» ООО, генеральная лицензия Банка России, номер 2518. Реклама, не оферта.
6: В магазинах «Победа». Котлеты аппетитные «Гастрошеф». 249,90 за килограмм.
7: Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
8: В санатории «Лаба» рады видеть вас всегда. Источники термальные, бассейны минеральные, бани, сауна, хамам. Приезжай скорее к нам. Санаторий «Лаба». Лабинск. Телефон 8-918-233-22-72. 8-918-233-22-72.
9: Кухня без кредита? Легко. Фабрика «МААТ» предлагает удобную оплату частями на всю корпусную мебель по индивидуальному дизайну. Сертифицированное качество, гарантия, забота о клиенте. Фабрика мебели «МААТ». Краснодар, Тургеневское шоссе, 13/1. Белореченск, Дундича, 2Д. ТК «Центр города». Подробности на сайте maat23.ru.
10: Рассрочку предоставляет ИП «Хромых» Игорь Алексеевич.
11: Ой, опять на кота сел. Не увидел.
12: Так, пора тебе в глаз-центр.
13: Лазерная коррекция зрения всего за 15 500 рублей за оба глаза. Клиника «Глаз-центр». Новейшее оборудование и ведущие офтальмологи. Клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 24 февраля по 31 мая 2026 года включительно. Подробнее на сайте glasscenter.ru. Эксилазерная кератоктомия.
14: От фабрики «Вестра» хорошие вести. Здесь скидки на мебель и все в одном месте. В честь своего 20-летия фабрика «Вестра» дарит скидку 20% на всю мебель собственного производства в наличии и под заказ. Подробности в мебельном центре «Вестра». Майкоп, Калинина, 210В.
15: Жилой комплекс «Сердце столицы». Видовые квартиры в корпусах от 14 до 16 этажей. Высокий статус, не требующий объяснений. Уютная закрытая территория с детским городком и спортивной площадкой. Тихая роскошь повседневной жизни. Дом современной архитектуры, достойный стать наследием. Продуманные пешеходные зоны и парковки. Безопасность, как естественная норма. Жилой комплекс «Сердце столицы» в самом сердце Майкопа. На Пирогова, 4.
16: Застройщик СЗ «Новое строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 0893.

0: 16 часов в Москве.
1: Новое радио.
0: Ох, ребятушки, продолжай композицию. Напомню, что я тоже с вами, и бояться на самом деле нечего. Впереди 20 минут только музыки, потом еще музыка. И так 24 на 7. Я считаю, расписание идеальное. Вот, обрати внимание на часы, может быть, пора уже украшать планы на вечер. Вся надежда.

0: Ой, какое удовольствие. Зиверт на новом радио. Помню, когда Юлечка исполняла эту песню у нас здесь, вот прям в соседней студии, можно сказать, где мы выдаем концерт живые. Это было так круто. Я тогда ведущим был, помню, с ней вот сидишь, общаешься. Эта песня, ой, просто замечательно. Но, ребятушки, вам ничто не мешает оказаться в той самой студии со своим творчеством уже совсем скоро.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
2: Новое радио представляет
1: 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездные жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
3: «Трансграника». С уважением к кубанскому архитектурному наследию. rostg.rf.
4: Может, поиграем в боулинг?
5: А я спою в караоке.
6: Хочу вкусную пиццу.
7: Едем в боулинг-парк «Мандарин». Там игра, еда и музыка для всей семьи.
8: СБС «Мегамолл». Торговая галерея. Первый этаж. Бронируйте на bowlingpark.ru.
9: Ух, накидаемся!
10: Категория 6+.
11: Боль сковала позвоночник, ломит шею, ноют суставы. Вурапро избавит от боли за один прием. Без операций и долгого восстановления. Пришли с болью, ушли здоровым. Урапро в Краснодаре. Звоните 996-400.
12: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
13: Краснодар. Фреш. Становится еще ближе. Мы открыли новый хаб автомобилей с пробегом по адресу Ростовское шоссе 22/7. Здесь вы легко сможете продать или купить машину без риска и хлопот. Фреш – это честная диагностика, проверенные авто и быстрые сделки. Фреш – автомобили покупают здесь.
14: Время проверить витамин D. В SM Lab скидка 50%. Лаборатория SM Lab. Быстро, технологично, доступно. Подробности акции у администраторов.
15: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
16: С 1 мая в Сочи парке большая премьера цирковой феерии «Код нереальности» от Казанского государственного цирка при участии артистов цирка Никулина. Также в программе новое шоу в «Дельфинарии», обновленная анимация и любимые аттракционы. Подробности на sochipark.ru. 0+.
17: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ-3 ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
18: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
19: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
20: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более 1000 мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе 34/18. Магазин «Многомото». Подробности на kinvestels.ru. Усть-Лабинск, Ленина 74А.
21: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель «Green Flow» на Роза Хутор? Спа, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. Уантера, Москва, Угаранск, 15-774-656-96-72.
1: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 08-93.

0: Всем привет! С вами Женя Трофимов и Комната культуры. Слушайте нашу новую песню «Крайний снег» на новом радио.
1: День спускает закат в метро. Я в последний шагну в вагон. Дни совместные плейлистом. Сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком. Нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

Дом, где встретились на углу, я забыть уже не смогу. Свет фонарный сжигая мглу, тебя обнимает. И спустя эти много зим мы как прежде вдвоем стоим. Снег ложится к ногам твоим.

0: На столе, на кровати и на голове я... Ай, что-то там тоже. Вспомнился внезапно мальчишник. Анна Немченко, да, умела на новом радио. Кстати, по поводу старины глубокой. У нас все майские праздники, даже если ты их не празднуешь вот так вот полноценно, как минимум работаешь, будут повторы проекта «Что было раньше». Сегодня с 6 до 8 по Москве послушаем главные хиты «Фабрики звезд».
1: Реклама. Реклама. Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Ура, премия!
3: И мне пришла.
2: И мне.
4: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
3: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: Любовь здесь проходит проверку.
7: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Коста Лакоста. Календарь. Лайв.

0: Baby, I'm Upgrade KR на новом радио. Вот, ребятушки, тут одна дама в Приморье решила тоже апгрейдить свой финансовый статус. И что она сделала? Она украла более 700 лотерейных билетов на 400 тысяч рублей. Ну и, как ты правильно понял, выиграла она ровно нифигашечки. Да. Ну, может быть, в любви повезет. Хотя там, где она окажется, лучше бы не везло. Это новое радио, суперхиты, суперновинки всегда. Очень скоро у нас и Артур Пирожков со свежим треком, и Мэри Гу с обожаемым.
1: Радиоканал «Новое радио Юга». Для детей старше 12 лет.
2: Спонсор выпуска – группа компаний «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
3: По данным Яндекс.Погоды, в четверг днем в Краснодаре небольшой дождь до плюс 22 градусов. В горячем ключе, где новое радио вещает на частоте 107,9 FM, небольшой дождь, около 20 тепла.
4: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ 3 ЮСИ Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
1: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Для детей старше 12 лет. Реклама.

0: помощь. Всем известно, что добрый повар всегда вкусно и полезно.
1: Лифкар заботится о вас и вашем автомобиле. Разделите нашу страсть к высокому качеству, мировым стандартам и передовым технологиям. Моторное масло Лифкар создано с учетом климата и реальных потребностей автомобилистов России. Лифкар. Корейское качество по выгодной цене. Спрашивайте в автомагазинах города. Подробности на сайте lifkar.ru.
2: Ваш ребенок плохо видит и миопия прогрессирует? Московская клиника «Доктор Линз» в Краснодаре. Остановка ухудшения и 100% зрение без очков и операций. «Доктор Линз». Краснодар. Индустриальная 3А, второй этаж. Телефон 8-900-289-99-99. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Теннет Т7 все иначе. Теннет Т7 – лидер среди продаж кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля в Теннет Югавто. Подробнее 8-861-203-26-66. Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.
4: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале Ботаника. При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3 ЮСИ Кубань. Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
5: Рекламная служба нового радио Краснодар. Звездочка 0893.

0: Радиоканал «Новое радио Юга».
1: Для детей старше 12 лет.
2: City News на новом радио.
3: Спонсор программы – коммерческий банк «Кубань-кредит ООО».
4: Привет прямо сейчас о событиях Краснодара и края. С тобой Таня Фадеева. В Сочи завершается реконструкция санатория «Волна». Одна из самых известных здравниц страны, построена в середине прошлого столетия. На территории уже закончили каскадную лестницу, обновляют летний кинотеатр, танцплощадку, фонтанный комплекс. Старым корпусам также вернули первоначальный вид. Помимо этого построили новый корпус категории 4 звезды. В Краснодарском художественном музее имени Коваленко завтра откроется выставка работ Татьяны Бушман. В экспозицию вошли 50 графических произведений. При их создании художница вдохновилась наскальной живописью, пиктограммами и иероглифами. Мастер использует стилистику детского рисунка. Россияне чаще всего выбирают для переезда города Краснодарского края. По данным исследования, этот вариант назвали 30% опрошенных. На втором месте Москва, дальше идут Санкт-Петербург, Казань, Владивосток и Новосибирск. Чаще всего город готовы поменять респонденты от 18 до 30 лет. В Краснодарском молодежном тренировочном центре «Локомотив Кубань» состоялся финал первенства России по баскетболу. Воспитанники Академии красно-зеленых стали серебряными призерами. Команда «Лока» 2011 одержала победу в 5 матчах из 6. И только в финале первенства уступила представителям спортшколы Олимпийского резерва ЦСКА. На этом пока все. Отличного вечера. А далее суперхиты и суперновинки.
5: Дом – это место, где хорошо и уютно всем. Ипотека по-семейному от банка «Кубань-кредит» позволяет приобрести жилье с господдержкой, используя субсидии и материнский капитал. Подайте заявку на сайте банка «Кубань-кредит» и обеспечьте счастливое будущее своей семьи уже сегодня.
6: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
2: City News.
7: Новым радио.
0: Вы слушаете радиоканал «Новое радио».
1: Для детей старше 12 лет.
8: Ты говоришь «дай-дай-дай-дай-дай». Я говорю «бери-бери-бери-бери-бери».
9: Почти 17 часов в Москве.
0: «Новое радио».
9: Помимо того, что сегодня Всемирный день против диет, так еще сегодня отмечается день встречи с Белым Рыцарем, что бы это ни значило. Вот, но, дамы, я надеюсь, что и то, и другое более-менее понятно.

Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова бешу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

0: радио.
1: Вот и все. Знакомые стены стали стенами. Больше ничем.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И в гостях у меня сегодня Сергей Лазарев. Сережа, привет.
3: Привет.
0: А мировой какой-то популярности ты задумываешься?
3: Я уже старенький для этого. И это говорят и мои и поклонники, и мои недруги.
0: Как у тебя обстоят дела с дружбой, и именно с дружбой в шоу-бизнесе?
3: Если на меня наедут, я дам отпор.
0: Ты вот не так давно говорил о том, что ты больше не будешь петь на английском языке.
3: Я не говорил такого.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+.
1: Реклама.
4: Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
5: Тогда важно, где проект собираете.
4: И где?
5: «Профимолл» – многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
4: То есть можно собрать весь проект сразу?
5: Да, «Профимолл», когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе, 20/1Б.
6: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, «Парамакс» вам надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. Славянский кирпич. 8-800-100-04-01. Время строить. Время брать.
7: Уютные номера, современные оборудованные конференц-залы, вместительный банкетный холл и расположение вблизи аэропорта. Отель «Чехов». Если вам нужно провести деловую встречу или отпраздновать свадьбу, вы знаете, где это сделать. Отель «Чехов». Краснодар, Гоголя, 63. Жилой массив «Пашковский».
8: Собрались на пикник? Заезжайте в Рубль. Соус Махеев 93,90. Уголь 3 килограмма 285,90. Рожик 81,99. Огромный выбор мяса, птицы, рыбы и безалкогольных напитков на любой вкус. Спрашивайте в сети магазинов Рубль в вашем городе.
7: Сеть салонов дверей «Калитка». Почему наша дверная сеть? Квалифицированный персонал, складские запасы, широкий ассортимент, новые коллекции, акции и спецпредложения. Официальный дилер «Торакс», статус и «Порто Прима». «Калитка» нас рекомендуют друзьям.
5: Ищи нас в Яндекс.Картах и 2КИС.
9: Продаешь свой автомобиль через частные объявления? Специалисты автосалона «Альянс Моторс» помогут продать вашу машину в автокредит и дадут консультацию по его оформлению в любом из 25 банков. Мы встретим вас и вашего покупателя в автосалоне и безопасно проведем сделку. «Альянс Моторс», Ростовское шоссе 7 и 46.
10: Корпорация «Электросивкомонтаж» приглашает в команду энергичных специалистов. Мы ждем сварщиков, электромонтажников на объекты атомной промышленности в России и за рубежом. Для студентов у нас есть предложение по прохождению практики с дальнейшим трудоустройством. Для кандидатов без опыта работы и образования предоставляем обучение за счет компании. Подробности по телефону 8-918-973-93-93.
11: Краснодарский кооперативный институт. Получи востребованную профессию и окунись в яркую студенческую жизнь. ВУЗ с вековой историей. Государственная аккредитация и партнерство с ведущими работодателями Кубани. Колледж, бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура. Краснодар.рук.су.
12: Добро пожаловать в удивительный уголок Республики Адыгея. Жилой комплекс «Долина» в Майкопе. Великолепная природа, приятный климат и современный комфорт. Это жилой комплекс «Долина». Отличное место для жизни и инвестиций. Платеж от 15 тысяч рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Раздел «Ипотека». Группа компаний «ССК». Застройщик ООО «ЗЭ Крымстроймонтаж». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Рекламная служба Нового Радио «Краснодар». Звездочка 0893.
14: Новое радио.
15: Как

0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Лирик, обними.
1: Life, как это?

0: Лидия Адамс очень талантливо исполнила про сумку из крокодиловой кожи, ну или о чем-то другом в этом роде. Ребятушки, у нас, значит, следующее сообщение. Через 25 минут в проекте «Что было раньше» мы будем слушать треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. А в частности, сегодняшний эфир будет посвящен финалистам, да и не финалистам, вообще практически всем участникам знаменитой «Фабрики звезд». Через 25 минут ехать домой будем под вот такую вот музыку. Ну а если мы сейчас уже в пути, то суперхиты и суперновинки куда актуальнее.
1: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного, потому что это новое радио.
2: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Выходное. Музыка, треп, шутки, гости, все это выходное. Выходное.
1: Суббота и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
2: Обожаю все выходное.
1: Реклама. Реклама.
3: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
4: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
7: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
8: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
9: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер «Черри Тига 9» с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан «Ариза 8» с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
4: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформлении автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
1: Новое радио.

0: Теперь уж всем известно, что добрый повар всегда вкусно и полезно.
1: Отправить деньги за границу проще простого. С банком «Кубань Кредит» и сервисом «Золотая корона» ваши переводы будут доставлены быстро и безопасно. Переводите деньги в страны СНГ и дальнего зарубежья, и где бы вы ни были, средства точно дойдут до адресата. Надежно и без лишних сложностей.
2: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань Кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
3: Усё, едете в термопарк?
4: А бассейн будет?
3: Там такие термальные бассейны, что клиент позабудет обо всем. Комфортные дома с мангальной зоной и кафе СССР. Термальные источники, сила природы. Забронировал на сайте термопарк.фэмили. Станица Отрадная, шоссейная, 217.
5: Только в майские. Невероятные праздничные условия на квартиры в жилом районе Патрики. От 8 миллионов 800 тысяч рублей. Развитая локация, стильная архитектура, закрытые дворы и все для комфортной жизни в Краснодаре рядом. Выбирайте утренний кофе на террасе, прогулки по Гранд-Аллее с водными арт-объектами или ужин в лучших ресторанах города. Все это в ЖК «Патрики». Квартиры от 8 миллионов 800 тысяч рублей. Застройщик ООО «СЗ Капитал». ИНН 231-225-3040. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Подробности на сайте точно.лайф.
6: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.
7: Мороженое – это круто!
8: А Крутис Айс еще круче!
7: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
9: Хочешь получить среднее или высшее образование? Поступай в КИПО. У нас широкий спектр направлений. IT, юриспруденция, медицина, психология, а также профпереподготовка. Кубанский институт профессионального образования. Краснодар, Садовая, 218, телефон 8 800 500, ровно 4068.
10: От фабрики Вестра хорошие вести. Здесь скидки на мебель и все в одном месте. В честь своего 20-летия фабрика Вестра дарит скидку 20% на всю мебель собственного производства. Производство в наличии и под заказ. Подробности в мебельном центре Вестра. Майкоп, Калинина, 210В.
11: В магазинах «Победа». Пломбир с печеньем в шоколадной глазури с арахисом. 58,90. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
12: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 0893.

0: Радиоканал «Новое радио Юга». Для детей старше 12 лет.
1: City News на новом радио.
2: Спонсор программы – коммерческий банк «Кубань-кредит ООО».
3: Привет! Прямо сейчас о событиях Краснодара и края. С тобой Таня Фадеева. Жители Краснодара рассказали, какой отдых они выбирают. Большинство респондентов планируют отправиться в отпуск в ближайшие полгода. Самым популярным видом является пляжный отдых у моря. За ним следуют городские путешествия с экскурсиями и отдых на даче. Молодежь также предпочитает походы, рыбалку и выезды в горы. Холодная весна, дожди и грозы могут задержать прогрев Азовского и Черного морей до комфортных для купания температур до 2 недель, сообщают ученые. Они отмечают, в Азовском море северные участки прохладнее из-за впадения рек, но все равно прогреваются быстрее Черного моря. В Краснодарском художественном музее имени Коваленко завтра откроется выставка работ Татьяны Бушман. В экспозицию вошли 50 графических произведений. При их создании художница вдохновилась наскальной живописью, пиктограммами и иероглифами. Мастер использует стилистику детского рисунка. В Краснодарском молодежном тренировочном центре «Локомотив Кубань» состоялся финал первенства России по баскетболу. Воспитанники Академии красно-зеленых стали серебряными призерами. Команда «Лока» 2011 одержала победу в 5 матчах из 6. И только в финале первенства уступила представителям спортшколы Олимпийского резерва ЦСКА. Такие события произошли в Краснодаре и крае. Отличного вечера, а дальше для тебя суперхиты и суперновинки.
4: Дом – это место, где хорошо и уютно всем. Ипотека по-семейному от банка «Кубань-кредит» позволяет приобрести жилье с господдержкой, используя субсидии и материнский капитал. Подайте заявку на сайте банка «Кубань-кредит» и обеспечьте счастливое будущее своей семьи уже сегодня.
5: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
1: City News.
6: Вы слушаете радиоканал «Новое радио».
7: Для детей старше 12 лет.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Круто, ты попал на ТВ. Ты звезда, давай на... Друзья, мы сегодня в проекте «Что было раньше» будем слушать, как вы могли догадаться, прям сходу с ноги взлетаем, залетаем. Лучшие хиты «Фабрики звезд» первый, второй, третий, может быть, немножечко в четвертую залезем.
3: Ребятушки, надо было видеть глаза Эви. Вот представьте себе, 93-й год, вам дарят Дэнди, и вот именно такое выражение лица у нее сейчас было. Просто она прям вот это вот... пантера хип-хопа, сидела и пела все песни, которые ей в голову прям вот взбрели. А сколько было тебе лет, когда вышла «Фабрика»?
2: Получается, ну, мне было, уже, если 2003 год, в 2000 каком году она? В 2003,
3: ну, наверное, да?
2: Вторая была в 2003. В 2003 году мне было 7 лет.
3: Ну, короче, первоклашка.
2: Друзья, у меня есть история, как приезжала «Фабрика звезд» в город Ухта, и как мне на шею вот так вот усаживал мой отец, отчим, чтобы мне было видно, кто там поет. Но об этом я вам попозже расскажу, потому что, ну, это же легендарно. Потому что это нужно будет перед группой «Корни» рассказывать, потому что группа «Корни» мне тогда так нравилась. Мы их обязательно сегодня послушаем.
3: Всех обязательно послушаем. В общем, ребятушки, подтягивайтесь в телеграм-канал «Нового радио».
2: Там, да, уже через секунду через буквально секунду будет пост.
3: Монтажер готовит пост. Напомните, какие артисты у нас были в «Фабриках», кто был продюсером «Фабрик звезд».
2: Кто вам нравился? Потому что можно сколько угодно слушать Джорджа Майкла, но когда речь идет про Никиту Малинина и песню «Котенок», ну здесь нельзя сдержаться, ребят. Ну это основа основ, это база баз.

0: Ребятушки, я клянусь, она подпевала и говорила имена артистов, которые вот вступали в свою партию. Офигеть.
1: Я хочу попросить вас, пост немножечко выложила с опозданием, поэтому, пожалуйста, все вот эти комплименты о том, что, ой, это мелодия из моего детства, ой, Никита Малинин, и правда, лучше, группа «Корни» обожаю. Пожалуйста, поставьте сердечко под постом и напишите это еще раз под постом, чтобы потом мы спустя время пересматривали и плакали. Что хочешь сказать про «Фабрику звезд»? Что, мне кажется, это была мечта всех тех, кто действительно пел где-то в души или дома перед зеркалом, и казалось, что, ну, ты можешь быть следующим. Вообще, это было, мне кажется, то время, вообще та эпоха, когда все верили в то, что они могут стать звездами, на весь мир известными. И это так подавалось, как будто действительно в этом не было ничего невозможного. Ты смотрел на этих ребят и думал... Но это я в будущем.
0: Ты знаешь, не могу не согласиться, потому что когда я учился в университете во время «Фабрики» на первом курсе, по-моему, так у меня знакомые летали в Москву и выступали перед продюсерами и так далее, стали вот в этих очередях и потом рассказывали. И у них вот эти воспоминания были, знаешь, ну, примерно как будто бы вот их по телевизору показали.
1: Конечно, это так и ощущалось. Сейчас, мне кажется, такой накал сохраняется, вот когда я смотрю видео с поступления...
0: Когда тебя в ЧВД приглашают.
1: Ну, еще не приглашают. Когда вот ты смотришь видео с поступления в театральные вузы, там обычно же вот они все стоят, половина в обморок падают, все в истерике, потому что из огромного потока там поступит человек 20. И вот они, как сумасшедшие в этот ГИТИС, каждый год поступают, с ума сходят, и мне кажется, вот примерно такие же эмоции люди испытывали.
0: Да, ну и не будем забывать, что любой взлет предполагает полет, правильно? А вот падение он как будто бы не предполагает. Тем не менее, группа «Корни» в середине нулевых это была самая востребованная и самая обеспеченная группа.
1: Ну, потому что...
0: По крайней мере, они в Форбсы попадали.
1: Конечно.
0: И так далее.
1: Красивые мальчишки, молодые, сладкоголосые, с очаровательными лицами. Как тут не влюбиться? Мне было 7, я с ума сходила, я была уверена, что...
0: А ты помнишь, как зовут их всех?
1: Мне нужен был только Паша Артемьев. Я думала, что это мой будущий муж. Не сложилось. И кровоточит. Может быть, и слава богу, кто знает.
0: Жить, а может быть, еще не все потеряно.

0: кстати,
1: Ван Гой
0: песня...
1: популярный выпуск, конечно,
2: знаешь,
1: сегодня.
2: Знаешь, про что? Или про кого?
1: Про группу «Корни».
2: Нет, это песня про Иисуса. Неожиданно.
1: Перемотали меня обратно.
2: Прикинь.
1: Вот это ничего себе.
2: Друзья, факты, о которых вы, возможно, не знали.
1: Давай,
2: возможно,
1: рассказывай.
2: Они вам не нужны.
1: При чем здесь Джизус?
2: Просто так сказали. В рилсе. Мне попался рилс, отрывок из интервью.
1: Игорь Матвенко это сказал?
2: Нет. Тут кудрявенький, собственно.
1: Павел Артемьев.
2: Конечно. И он тут рассказывал, что он написал песню вообще, думая о великом, о духовном.
1: Ну, в целом, когда тебе 17 лет, и ты пишешь песни, тебе кажется, что ты думаешь как раз-таки вот просто на какой-то там недостижимой высоте. Да. А, собственно, многие артисты на «Фабрику-то» и попали, уже будучи известными писателями в каких-то кругах. Вот Игорь Матвиенко Юлию Бужилову уже слышал, знал и пригласил. Вот давай поучаствуй. Кто-то потом рассказывал, что дети артистов скрывали свои фамилии, чтобы попасть на «Фабрику» как инкогнито.
2: Конечно.
1: И мы верим в это на 100%. А сейчас послушаем группу «Фабрика».
2: Группа «Фабрика», да. Вы знаете, что самое интересное? Что группа «Фабрика» существует до сих пор. И вот
1: Ира, по-моему, там даже есть первоначальная участница. Да.
2: По-моему, так. Если я не путаю, я могу путать. Вы можете меня поправить. И она до сих пор участвует, является участницей этой группы. И плюс-минус выглядит так же. И я думаю, в чем смысл? Может быть, секрет в том, что другие девчонки меняются, и она, может быть, поет их кровь каким-то образом.
1: Ну, мы знаем, что и у Сати Казановой тоже все в полном порядке.
2: Да, вообще. Ну, группа «Фабрика», это, не знаю, если ты не был юной девчонкой, а ты, очевидно, не был, поэтому ты не мечтал быть одной из них. А все,
1: ну,
2: остальные,
1: может быть,
2: конечно,
1: мечтал
2: мечтали.
1: С одной из них? Кто их знает сейчас?
2: Пошляк
1: вот, ребят,
2: старый.
1: Сейчас откли... Тогда я еще был вообще несовершеннолетним.
2: Тихо.

0: Я не могу, я вброшу.
1: Одна из участниц, по-моему, сейчас в Англии живет давным-давно, и, в принципе, к шоу-бизнесу отношение имеет очень такое косвенное.
0: Завидуем жестко. У нас, значит, каждый ЧБР есть какой-то самопровозглашенный продюсер и редактор, чел, который постоянно все ему не нравится. И он говорит, у вас отвратительный музыкальный вкус, вы ставите не то. Мой хороший, мы сегодня слушаем треки, которые были... в «Фабрике звезд». Не те, что группа выпустила позже, когда они уже выпустились с «Фабрики звезд». Вот эти треки были на момент участия в проекте.
1: Да ладно, пусть чувачок жалуется,
0: это
1: главное,
0: раз,
1: что слушает.
0: А два, пожалуйста. Просто я понимаю, что очень хочется блеснуть умом и показать, какой ты вообще просто сумасшедший суперстар. Ну, стань перед зеркалом,
1: подожди, резюме
0: говори.
1: Присылай Нателле.
0: Да, пожалуйста, ну сколько можно? К чему вот просто человек портит настроение, извергая понос изо рта? Зачем вы портите мне настроение, мистер юзер Кверти, блин? Все, бан пожизненно, я не могу больше на это смотреть. Все, сколько можно, сколько можно. Все довольны, он один недовольный. Так не слушай.
1: Всем отличного доброго вечера. Сегодня лучший ЧБР.
0: Вот
1: написала Галина. Вот с этим я 100% соглашусь.
0: Вот и замечательно.
1: Парни, давайте, подтягивайтесь. Не только же слушать нам, значит, фабрикантов, которые вот пели о чем-то нежном. Давайте вот такого вот отвязного воронежского. From Воронежейро. Миша Гребенщиков. Он с двумя такими красоточками. Вот.

0: Мы только-только начали, я уже трижды наткнулся на сообщение. Это лучший выпуск ЧБР.
1: Правда?
0: На этот раз уже от Дарьи.
1: Очень приятно, очень приятно. Вот этот трек, который мы сейчас послушали, я помню, я не помню весь клип, я помню только ощущение, что мне было очень неловко в детстве его смотреть.
0: Смотрите, вы рядом с родителями.
1: Да, вот это ощущение я точно помню. И песня мне казалась какой-то, ну, пошлый, что-то про попу.
0: Батоны, да.
1: Да, типа, о чем вообще речь? И смотреть клип тоже было как-то неловко, потому что все было такое оголенно-откровенное, как будто бы.
0: Ну, в целом тогда широкий ремень назывался юбкой.
1: Ну,
0: такое
1: время было.
0: Ребятушки, мы продолжим после короткого коммерческого момента. Сегодня «Фабрика звезд» на новом радио в проекте «Что было раньше».
2: «Что было раньше» на новом радио. Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Неделя.

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
2: Тогда важно, где проект собираете.
1: И где?
2: «Профимолл» – многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
1: То есть можно собрать весь проект сразу?
2: Да, «Профимолл», когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе 20/1Б.
3: С 1 мая в Сочи-парке большая премьера цирковой феерии «Код нереальности» от Казанского государственного цирка при участии артистов цирка «Никола». Кулина. Также в программе новое шоу в Дельфинарии, обновленная анимация и любимые аттракционы. Подробности на sochipark.ru. 0+.
4: Наступила весна, время обновлений. Торговая марка «Лифкар» – это все, что необходимо для полного технического обслуживания вашего автомобиля. Высококачественное масло и антифриз из Южной Кореи, надежные фильтры, яркие лампы и эффективные щетки стеклоочистителей. «Лифкар» – с заботой о вас и вашем автомобиле.
5: Добро пожаловать в удивительный уголок Республики Адыгея, жилой комплекс «Долина» в Майкопе. Великолепная природа, благоприятный климат и современный комфорт. Это жилой комплекс «Долина». Отличное место для жизни и инвестиций. Платеж от 15 тысяч рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк», раздел «Ипотека», группа компаний «ССК», застройщик ООО «СЗ Крымстроймонтаж». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Кухня без кредита? Легко! Фабрика МААТ предлагает удобную оплату частями на всю корпусную мебель по индивидуальному дизайну. Сертифицированное качество, гарантия, забота о клиенте. Фабрика мебели МААТ. Краснодар, Тургеневское шоссе, 13/1. Белореченск, Дундича, 2Д. ТК «Центр города». Подробности на сайте maat23.ru.
8: Рассрочку предоставляет ИП «Хромых» Игорь Алексеевич.
9: Может, поиграем в боулинг?
10: А я спою в караоке.
11: Хочу вкусную пиццу.
12: Едем в боулинг-парк «Мандарин». Там игра, еда и музыка для всей семьи.
13: СБС «Мегамолл». Торговая галерея. Первый этаж. Бронируйте на bowlingpark.ru.
14: Ух, накидаемся!
15: Категория 6+.
16: Время проверить витамин D. В SM Lab скидка 50%. Лаборатория SM Lab. Быстро, технологично, доступно. Подробности акции у администраторов.
17: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
18: Жилой комплекс «Сердце столицы». Видовые квартиры в корпусах от 14 до 16 этажей. Высокий статус, не требующий объяснений. Уютная закрытая территория с детским городком и спортивной площадкой. Тихая роскошь повседневной жизни. Дом современной архитектуры, достойный стать наследием. Продуманные пешеходные зоны и парковки. Безопасность как естественная норма. Жилой комплекс «Сердце столицы» в самом сердце Майкопа. На Пирогова, 4. Застройщик «СЗ Новое строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.
19: Представьте, как выкатываете из гаража, заводите мотор, выжимаете полный газ. Легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон с садово-парковой техникой «Чемпион».
3: Широкий ассортимент техники «Чемпион» с выгодой до 25% в сети магазинов «Кубань-Инструмент». Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
6: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 0893.

0: Rock.ru.
1: Звезд, которые я особо не слушал, но я понимаю, что вот какой трек не включи, все слова в голове.
2: Да,
1: вот
2: это все. Странно,
1: вот просто никуда
2: работает.
1: Ты от этого не денешься. Маша Ржевская, девушка из приличной семьи, у которой, в принципе, все очень даже прекрасно и замечательно.
2: Да, мы очень рады. Но я хочу сказать спасибо за то, что вообще родилась песня, которая... Пусть вы можете сказать, что это единственный хит. Неважно, сколько песен написала, вот в жизни важно одну песню такую иметь за пазухой, чтобы спустя 20 лет тебе хотелось ее переслушивать и вот представлять.
1: Да, мы не будем в хронологическом порядке слушать фабрикантов. Лучше уж так вот прямо устроим.
2: Как пойдет,
1: устроим,
2: по ощущениям.
1: Как пойдет, да. Это же фабрика Макса Фадеева, если не ошибаюсь. Господи. Фадеев шарит за девчонок.

0: О, как.
1: Ребяшки, мы сейчас смотрели клип на песню «Когда я стану кошкой», обтягивающие пиджачки на девушках и брючки, джинсики даже, клёш на юношах. Сразу чувствуется нулевые.
0: Это не то. Самое удивительное, это то, что дельфины в луже плавают.
1: Это компьютерная графика.
0: Это сейчас, когда нейросети повсюду, это еще вау, но тогда... Мне кажется, это вообще крышеснос полный. Мы тут зашли на территорию Юли Савичевой. Думали послушать высоко.
1: Даже не так. Мы зашли на территорию фабрики Макса Фадеева. Ржевская, да, оттуда.
0: Будет важнее, правильнее.
1: Юля Савичева, она его землячка. Знаешь такую группу, которая называлась «Конвой»?
0: Нет.
1: Это группа Макса Фадеева, которая вот еще в Кургане образовалась. И друг его играл на барабанах в этой группе. Потом у него дочурка родилась, Юля Савичева. И она была на бэках у Линды.
0: О, боже.
1: Потом она абсолютно случайно, естественно, попала на «Фабрику звезд», и у нее замечательная карьера.
0: Конечно. Совпадение?
1: Совпадение стопроцентное. А еще кто там была, по-моему, из Кургана? Темникова, да?
0: Темникова, кстати, да.
1: До
0: еще
1: нее
0: Гагарина.
1: Тоже доберемся.
0: И до нее, наверное, тоже доберемся.
1: Гагарина тоже из Кургана. А из Саратова, что мне рассказываешь?
0: Я про «Фабрику» тебе говорю.
1: А я тебе про
0: Курган.
1: Про Курган и группу «Конвой». Надо же такое название замутить.
0: Как можно... Все, на этом треке вообще нельзя разговаривать. Ты что, это... Воском по телу.

0: Ну что, ребятушки, в мурашках сидите?
1: Конечно.
0: В мурашках? Не то слово. И ты в мурашках, и слушатели в мурашках. А автор следующего сообщения сейчас этих мурашек еще добавит.
1: Ну-ка.
0: Вот я вот буду читать, а у самого он с голуби. Смотри, как волосы на спине поднялись. Вот вы в такие воспоминания отправили. Я в свое время отправлял заявку на «Фабрику звезд». Прошел предварительный отбор, получил приглашение. Дорогу оплачивали, нужно было что-то там еще оплатить. Ну, какие-то не особо большие деньги, но родители в то время надо мной посмеялись и не пустили. Вот такие пироги. Спасибо за приятные воспоминания. Виталик, 46 годиков.
1: Виталик, может быть, ты мог бы быть Никитой Малининым?
0: Ну и хорошо, что ты не Никита Малинин.
1: Ну да.
0: Никиту Малинина мы еще обязательно послушаем. А сейчас послушаем парня, о котором могли кто-то сейчас и забыть. Зовут его Кристиан Лених, и это одна из самых красивых песен, как по мне, из всего фабриканского прошлого.

0: О, дорогуша, глаза увлажнились, я вижу.
1: Ну все, ребят, давайте прекращать. Но это осень, осенью можно. Осенью нужно немножечко пострадать, но легонечко, ненавязчиво и сильно в это не впадать.
0: Кристиан Леник только что, ребятушки, мы слушаем героев «Фабрики звезд».
1: Сейчас будет небольшой перерыв.
0: А после продолжим. И еще почти полтора часа. Да, ты что так торопишься? Давай в тонности, давай в легкости.
1: Я могу. Друзья, сейчас будет небольшой перерыв. После мы продолжим слушать лучшие хиты «Фабрики звезд». Номер один, номер два, номер три и, возможно, номер четыре.
2: Один плюс один. Утро на грани.
3: Следующие новости. Кирилл Калинин в прямом эфире нового радио открыл обувную. Посмотрите, как он переобувается прям в прыжке.
4: Да все! Я, кстати, на Луну летал и на Марс. Да, да просто сейчас уже, сейчас уже не летаю, но вообще да.
3: Короче, ты продолжаешь спасать другие миры.
4: Да, продолжаю думать о других.
5: Супермен из Раменского.
3: Да, да, да. От слова «рамен».
4: Видите, какой я ветреный мальчишка.
3: Плохие новости для девушек, которые целуются с Кириллом.
4: Я держу чих до конца поездки, чтобы захлопнуть дверь и тогда чихнуть, а то вдруг мне водитель рейтинг снизит.
3: Мужчина разорвал глотку
4: тому, кто чихнул.
3: Он работал в такси и вез Кирилла.
4: Мега-чих знаменитый.
3: Турбо-чих.
4: Нехорошо, все подумают, что я шизик. А я так и есть. Ну ладно.
2: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
3: Я это человек, который еще 2 года назад в рубашке на работу ходил.
4: Да, смирительный.
2: Реклама.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
8: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
9: Что может быть лучше крутой цены в Ашан? Крутая цена надолго. Приходите в Ашан и покупайте колбасу «Папа может» с индейкой 400 грамм всего за 139,99 до 10 июня. И не переживайте, что цена изменится, потому что в Ашан крутые цены – это надолго.
10: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
11: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
12: Артмастерс!
13: Ну ты чего?
12: Не знаешь, что это такое?
13: Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru.
11: Возрастное ограничение 6+.
14: Ура, премия!
3: И мне пришла.
14: И мне.
15: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
3: О, да.
11: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
16: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
17: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
18: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
8: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру.
19: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
20: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
19: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
20: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
21: Новое радио.
22: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
23: Что было раньше?
0: Я кайфую. Нам написали сообщение следующее. Алекс пишет Савельеву. Господи, наконец-то рекламная пауза. Хоть добегу до машины из офиса. Мы сегодня слушаем, как звучит «Фабрика звезд», ребятушки. Первые созывы.
1: Все, кто пишет про Вова Чума, да, конечно, будет этот трек. Я считаю его вообще одним из самых лучших.
0: У меня для него даже прелюдия есть.
1: Там не нужны прелюдии к такому треку, я тебя умоляю. Там все сразу горячо и готово. Но это больше подходит и к Никите Малинину, который тоже будет. Но следующий трек, я должна сказать, в общем, когда я жила в городе Ухта, мы жили там до моих 10 лет, я участвовала в КВН для детей. Точнее, нет, это был КВН для детей, а потом меня позвали во взрослую команду выйти на один номер. Угу. То есть это были взрослые ребята, я была в такой футболке с блестящими буквами, и моя задача была спеть данную композицию. Мне нужно было спеть «Он шоколадный заяц, он ласковый мерзавец, он сладкий на все 100, о-о-о, он шоколадный заяц». И подальше не помню, и в конце я пела «А я тогда же кто?». И все смеялись, потому что я выходила, я была тогда еще чернее, волосы были кучерявее, команда выиграла, и мне подарили магнитофон. Ты вообще понимаешь, что это такое? Я не понимала роскоши этого вообще вот этого инструмента, но мама сказала, что это очень круто. Мне на нем включали просто сказки, потом моему младшему брату.
0: Просто... Ребят, сейчас нашу Драгушу осенило, потому что она повторила слова этой песни, говорит, так, подожди, а в детстве она мне такой не казалась.
1: В том-то и дело, потому что если сейчас вслушаться в текст, можно понять, что вообще-то, ну, детям-то лучше бы не петь эти композиции. Самый сладкий леденец заменяет нам он. Но не будем об этом. Песня супер. Он не мой отец.
0: Он принц.

0: шоколадный заяц и губ твоих касаясь, я таю так легко. О-о-о, я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец, я сладкий на все сто. О-о, мне еще долго танцевать вот так?
1: Ладно, Радюш, можешь расслабиться, мы переходим к следующему треку. Тоже героиня и победительница, и вообще по жизни победительница, красотка Лена Темникова.
0: Мне жаль, что этот трек, мне кажется, он не так выстрелил тогда, потому что сейчас он звучит все еще актуально, на самом деле. Очень-очень по-темниковски. Но тогда я не помню такого прям резонанса, что это было что-то вау. Может быть, просто меня не впечатлило в 7 лет, но я имею право, знаете ли, я строгий зритель.
1: Ну, правильно, ты тогда от «Шоколадного зайца» восхищалась, в принципе, что
0: нет,
1: тебе в 7 лет.
0: Нет, я любила Никиту Малинина. Он пел про меня.
1: Да, надо напомнить, что мы слушаем выпускников «Фабрик звезд» на новом радио. Реакции в телеграм-канале приветствуются.

0: Нет, ребяшки, не разбегаемся ни в коем случае. Сегодня слушаем, как звучит «Фабрика звезд», но как минимум первые три части, а может быть и до четвертой доберемся, а может быть и до пятой, что нам жалко, что ли? Это проект «Что было раньше». Кстати, давай напомним, что можно все выпуски послушать в одноименном телеграм-канале, называется.
1: Телеграм-канал так и называется «Что было раньше». Там Усишкин выкладывает себя в трусиках и все выпуски, а также в Яндекс.Музыке можете ввести «Эвиленд», и там тоже есть «Что было раньше».
0: Вот. Молодец?
1: Конечно, а когда не молодец?
0: Горжусь тобой, ребят, продолжаем, вот прям вот уже скоро.
2: Что было раньше на новом радио? Радиоканал «Новое радио Юга». Для детей старше 12 лет.
3: Спонсор выпуска – группа компаний «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: По данным Яндекс.Погоды, в четверг днем в Краснодаре небольшой дождь до плюс 22 градусов. В «Горячем ключе», где новое радио вещает на частоте 107,9 FM, небольшой дождь, около 20 тепла.
5: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ-3UC Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
2: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Для детей старше 12 лет. Реклама. Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
6: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Кухня без кредита? Легко. Фабрика МААТ предлагает удобную оплату частями на всю корпусную мебель по индивидуальному дизайну. Сертифицированное качество, гарантия, забота о клиенте. Фабрика мебели МААТ. Краснодар, Тургеневское шоссе, 13/1. Белореченск, Дундича, 2Д. ТК «Центр города». Подробности на сайте maat23.ru.
9: Рассрочку предоставляет ИП «Хромых» Игорь Алексеевич.

0: домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С Теннет Т7 все иначе. Теннет Т7 – лидер среди продаж кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля в Теннет Югавто. Подробнее 8 861 203 26 66. Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.
3: Клиника «Доктор Линз» в Краснодаре. Коррекция зрения ночными линзами для взрослых и детей при близорукости и астигматизме. Просто спите в них и забудьте об очках на весь день. Доктор Линз. Краснодар, Индустриальная 3А, второй этаж. Телефон 8 900 289 99 99.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Он победил на ралли «Шелковый путь». И теперь ждет вас лично. Раллийный «Тэнк 300», покоривший сложнейшие трассы, представлен в шоуруме дилерского центра «Тэнк Югавто». Приходите познакомиться с легендой 7 по 17 мая. Подробнее в «Тэнк Югавто». 8 861 203 2740. «Тэнк 300». Следуй за открытиями.
5: Знают мамы.
6: Знают папы. Сельва. Для всех чекапы.
7: Чтоб здоровым быть всегда, говори чекапам «да».
8: Точно, быстрый результат. Вот анализы в стандарт.
9: И все сделают за день. Даже мне сходить не лень.
10: Все чекапы любимой лаборатории sellab.ru. Скидка до 40%.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 0893.
13: Было раньше.
14: Ребята, мы продолжаем. Мы сегодня слушаем хиты «Фабрики звезд». Первый, второй, третий. Может быть, четвертый, может быть, пятый. В общем, как пойдет. Я сегодня максимально заряжена и вспомнила, что чтобы избежать болезни Альцгеймера, ну, не то чтобы можно ее прям взять и избежать, но можно немножечко для профилактики учить стихи, песни. И могу сказать, что, учитывая, что я до сих пор каким-то образом помню текст каждой песни, которую мы сегодня включаем.
15: Особенно «Шоколадного зайца».
14: Это база. Мне кажется, что я себя немножечко обезопасила, поэтому вы себя тоже можете таким образом проверить. Если что, вот до сегодняшнего дня, когда я вот искала песни и переслушивала их, естественно, чтобы понять, берем мы это или не берем, и все такое.
15: Да что ты переслушаешь? Ты включаешь 3 секунды и слышишь вот всю песню,
14: да,
15: вот прям наперед.
14: Я к тому, что я не так часто слушаю эти песни, но при этом я помню их от и до. Вот что знаю, музыку делали на века. Никогда не думал, что буду так говорить про треки из «Фабрики звезд». Но что есть, то есть.
15: Но это культурный код, как ни крути, потому что вот сейчас мы смотрим на реакцию наших слушателей. Кстати, ребят, комментариев много, спасибо вам большое. А вот реакции что-то преступно мало для такого рода выпуска.
14: А у нас что, друзья,
15: добавим романтики.
14: Платные?
15: Как, кстати, Юлия Бужилова себя чувствует
14: все
15: сейчас?
14: Все прекрасно. Отреклась от сцены и публичной жизни, работает в школе, в Академии Игоря Матвиенко. Преподает вокал, чувствует себя прекрасно, превосходно. Нашла себя.
15: Нашла
14: в этом.
15: Себя.

0: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Ребята, час пролетел, мы продолжаем. Мы сегодня слушаем хиты «Фабрики звезд». И я, если честно, в восторге от ваших комментариев. Мне очень радостно, что вы разделяете наши эмоции по поводу
2: от каких?
1: Того...
2: Вот Алексей Петухов пишет, какая заунывная песня.
1: Ой, ну не хочу говорить, что фамилия какая-то.
2: Да не, нормально все. Лех, слушай, надо ее второй раз послушать, и 100% ты по-другому отреагируешь.
1: Не дал мне оскорбить человека. Хорошо, это правильно. Я вам так скажу. Вообще многие песни... еще когда тогда их слушали, казались проходящими абсолютно нудяцкими и вообще отвратительными.
2: Избалованными были, понимаешь.
1: А сейчас, когда ты вырос, ты переслушиваешь и понимаешь, насколько ты слушаешь и понимаешь, насколько ты слушаешь и понимаешь, насколько ты слушаешь и понимаешь, насколько они... Ты понимаешь, насколько они хороши.
2: Я думаю, ты бы еще минутку выдержала.

0: Ребята, ну-ка не торопимся, не торопимся. Подольская — это пятая фабрика, до нее доберемся в другом выпуске. Сегодня мы по первым сезонам пробегаемся.
1: Да. Может быть, мы заскочим на территорию четвертого сезона. Может быть. Но это еще не точно. Возможно, хватит нам и того, что мы еще не послушали, как пойдет. Поэтому вы накидывайте, конечно. Если не влезет что-то, мы сделаем второй выпуск.
0: Но Эви сказала, что однозначно котенок прозвучит в какой бы фабрике он ни был, хоть он и попадает в рамки, заданные сегодняшним
1: друзья,
0: эфиром.
1: Друзья, даже если, вот понимаете, мы сделаем 98-й год, мне плевать, я планирую теперь, чтобы мы каждый день котенка слушали. Группа Тутси, трек «Самый-самый». Я, ну что, вот она мне нравится, эта песня примерно так же, как Никита Малинин «Котенок».
0: Да, офигеть, конечно, Эви, черный рэп-дива.
2: Знаешь, ты болтаешь во сне.

0: самый безупречный.
1: Ребят, у меня уже горло болит, если честно, потому что я ору тут как ненормально. Скажите спасибо, что микрофон выключаю при этом.
2: Ребятушки, у меня сейчас в студии реальное караоке идет. Эви подпевает каждому треку, каждому. И я думаю, что похожая обстановка в ваших машинах, если, ну вот, например, мужик летит, сидит на пассажирском и не понимает, что с его женщиной происходит. Она голосит и голосит, и переключать не велит.
1: Да, мужик то же самое делает. Друзья,
2: да,
1: если...
2: мужик про себя, да, делает вид, что ему пофигу.
1: Если вы тоже кайфуете, за рулем где-то едете или в пробке, или дома, присылайте кружочки, как подпеваете. Мне понравилось, как мы это делали в прошлый раз. Почему бы это не сделать традицией? Будем ближе друг к другу. Все-таки не чужие люди, друзья лучшие практически.
2: Соглашусь. Тем более следующие слова песню... перемотал себя обратно. Песни, следующие слов, пожалуйста, сделайте вот так вот, чтобы оно вот сейчас прозвучало.
1: Ты устал, скоро в отпуск.
3: Кстати, слышу слова.

0: и пусть четвертая. Господи, делов-то куча.
1: Я вообще не вижу никакой проблемы. Да, я хочу отдельно ответить комплиментов всем тем, кто записывает кружочки и присылает фотки. Это действительно выглядит очень круто, когда вы присылаете кружочки. Такие все красивые, счастливые, лучезарные. Кто-то вообще в темноте едет, как будто бы, я не знаю, ну, я не знаю, где сейчас.
2: Ребят, включите фары. Включите фары, ну, ей-богу. Вы что, с ума, что ли, сошли пугать там встречное движение, потоки и так далее?
1: Кто-то дома в халате. В общем, роднульки, обожульки вообще лучше, прекрасно. Я тоже сижу, пою. Сишкин сидит и считает, вообще, зачеркивает минуты, когда уже наступит четверг, чтобы не прийти на работу, но об этом позже.
2: Да ладно, не торопи коней. Я вот как раз вечером сегодня себя чувствую очень даже прекрасно и замечательно, как и очень многие наши слушатели. Я смотрю, и мужики тоже слушают.
1: И это прекрасно.
2: Причем вот прям не стесняясь, Александр Шкуратов прислал не видео, а фото из машины. Но как бы он его прислал, если бы он не слушал эфир?
1: Конечно.
2: Не просто же так.
1: Согласна.
2: Вот, сейчас тоже подпеваем, хотя, скорее всего, вы эту песню не слышали тоже 20 лет. Я...

0: ребят, меня, не знаете, что удивляет? Что неужели тогда за минуты не платили? Почему все песни длинные? 3.30, 3.40, 3.19 и так далее. Это что вообще? Все, что ли, такие поэты-песенники, понимаешь ли, музыканты-композиторы давали волю своим порывам творческим, и потом артисты вот так вот, ну, я не знаю, сейчас же ты за полторы минуты трек записал, и, пожалуйста, да, принесет он тебе бабок еще больше, чем вот это вот. На три минуты связки рвать. Да вот тоже,
1: ну, слушай, а? Олимпиада тоже, музыкальная. Они тоже хитренькие, потому что вот это гимн «Фабрики звезд 3», но на этот же мотив потом они пели «С Новым годом, там, да? Мама, с Новым годом, папа, с Новым годом, поздравляем вас, друзья».
0: Ну, а теперь в ресторан переносимся. У нас красивые скатерти. Никто не ест и не жует. Ни в коем случае, когда артист старается перед вами.
1: То есть ты так.
0: Я ненавижу живую музыку в заведениях, но хочется вот сейчас как будто бы попасть куда-нибудь на набережную в идеале.

0: Поколение ТикТока просит уже на четвертую фабрику переключаться. Нет, ребят, мы будем растягивать удовольствие.
1: Да, если вдруг что, не переживайте. Всегда можно будет подрубить группу Банда «Плач в небесах». Хотя мне так нравилась группа Банда. У них еще есть трек, называется «Допинг». Мне казался он очень страшным, но мне он безумно нравится. «Допинг — нелепая правда, с ним не стоит играть». Возможно, иначе пелось, не помню. Вот этот трек я знаю тоже наизусть. Вы, наверное, тоже, потому что, ребят... Очень легкая песня, чтобы имена выучить вообще всех, кто там был.

0: Вова, вот, блин, ё-мо. Про Вову бы песню послушать.
1: Про Вову послушаем обязательно. У меня даже прелюдия готова для этого трека. А я смотрю, с таким удовольствием Таня Наумкина кружок записала. Она прям подпевает с таким прям вот кайфом.
0: Душу вложила родулька.
1: Такое ощущение, что она могла бы быть амбассадором вот этого трека. Так, да и много-много. Вот Алина пишет.
0: И только ей.
1: Смотри, там дождик идет. И кассеты выложила Анастасия Родионова. Там целых 5 фабрик. Ты будешь меня перебивать, что ли? Рекламу перебивать не будешь.
2: Реклама.
3: Трансграника. С уважением к кубанскому архитектурному наследию. ростг.рф.
4: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас! Цвет, фактура, высший класс! Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать! Цены снижены у нас! Дом построить в самый раз! Славянский кирпич, 8 800 100 0401. Время строить, время брать!
5: Собрались на пикник? Заезжайте в Рубль. Соус Махеев 93,90. Уголь 3 килограмма 285,90. Рожик 81,99. Огромный выбор мяса, птицы, рыбы и безалкогольных напитков на любой вкус. Спрашивайте в сети магазинов Рубль в вашем городе.
4: Оплачивать услуги в банке Кубань Кредит стало выгоднее. Проводите привычные платежи через приложение Кубань Кредит онлайн и выигрывайте iPhone 17 Pro Max. Больше платежей, выше шанс стать одним из победителей.
6: Полная информация о продуктах и услугах, организаторе, правилах проведения конкурса, платежный драйв, количество призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте kk.ru. Акция действует с 1 мая по 1 декабря 2026 года. КБ Кубань Кредит ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама не оферта. 18+.
7: Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много Вело» и «Много Мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
8: Перспективная работа на объектах строительства атомной энергетики. Корпорация «Электросивкомонтаж» приглашает у профессионалов в области электромонтажных, сварочных и строительно-монтажных работ. Звоните прямо сейчас 8-918-973-93-93. Отличные предложения по практике и трудоустройству для студентов. Подробности по телефону 8-918-973-93-93.
9: Сеть салонов дверей «Калитка». Почему наша дверная сеть? Квалифицированный персонал, складские запасы, широкий ассортимент, новые коллекции, акции и спецпредложения. Официальный дилер «Торекс», статус и «Порто-Прима». «Калитка» нас рекомендуют друзьям. Ищи нас в «Яндекс.Картах» и «2КИС».
10: Краснодарский кооперативный институт. Получи востребованную профессию и окунись в яркую студенческую жизнь. ВУЗ с вековой историей, государственная аккредитация и партнерство с ведущими работодателями Кубани. Колледж, бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура. Подробности на краснодар.ру.су.
11: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ3ЮСИ Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
12: Может, поиграем в боулинг?
13: А я спою в караоке.
14: Хочу вкусную пиццу.
15: Едем в боулинг-парк «Мандарин». Там игра, еда и музыка для всей семьи.
16: СБС Мегамолл. Торговая галерея. Первый этаж. Бронируйте на bowlingpark.ru.
17: Ух, накидаемся!
18: Категория 6+.
19: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 0893.
6: Новые.
17: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
0: Мы продолжаем. Практически полтора часа уже пролетело. Мы сегодня слушаем хиты «Фабрики звезд». А Утюшкин уже ненароком хочет заглянуть в четвертую, но мы пока еще не все. Не все соки выжили. Хотя не все треки хочется ставить из всех «Фабрик». Мы берем только самый смак. А?
1: Я смотрю, как кайфуют девчоночки. Вот смотри, молодые мамы Алина и Мария пишут, что дети жалуются, выключи эту кринжатину, мама дает сделать английский, но куда денутся дети, когда матушки сейчас кайфуют просто как не в себя?
0: А отдых матери святое, дети.
1: 100%, вот. Ну и синий трактор или там сидим с бобром, уже они позабыли, эти самые дети, а маманьки-то, вот смотри, помнят, подпевают и получают удовольствие. Мы сейчас будем слушать Вову Чуму.
0: Наконец-то.
1: Наконец-таки,
0: тоже...
1: да.
0: После, ну вот, мне кажется, кажется, котенок и Вова... Не, ну Вова Чума, но это... Друзья, если бы тестостерон был звуком, то он был бы этой песней.
1: Я хочу просто напомнить, что Иракли Перцхалава, это вот парень из Москвы, который, в принципе, в андеграундной хип-хоп-тусовке присутствовал.
0: Да,
1: и музыка в середине 90-х у него звучала вот так. Вот потом он, значит, в тет-а-тет попал в поп-историю. Ну и, собственно, на «Фабрике звезд» уже был, так сказать, парнем, который, ну, не то чтобы в узких кругах был известен, но мог себя подать и на сцене, и так далее. И получалось у него очень даже прям ширно-прижирно. И гитарка вот эта вот прям, да?
0: Нет, это, мне кажется, это, простите, это одна из лучших песен Иракли. Все хороши, но это...

0: Я понял, что это за песня. Это омаж на мальчишник. Кожаный убийца. Виноградов Алексей.
1: Это потому, что у него эге-гей искусительный змей.
0: Да-да-да. И вот это вот все. 100% оттуда. То есть сейчас ты не стесняешься, а когда шоколадный заяц, там, леденец, ты, значит, сейчас уже...
1: Для девчонок самый сладкий леденец. Нет, сейчас-то я как раз...
0: Пунцовые щеки я вижу сквозь загар.
1: Сейчас-то я, конечно, смущаюсь. А в детстве я не думала.
0: У нас небольшой офф-топ.
1: Ну-ка.
0: Потому что девчонки просто порвали мне волосы на груди. Но эта песня должна быть.
1: Я ничего не имею против, потому что Мигель тоже черный, и у нас с ним похожее детство, поэтому черных в массы.

0: Не, ну Павел фигово.
1: Вообще ну, танцует он намного лучше, но Мигель берет харизмой.
0: 100%. Ну, вообще, он такой парень довольно откровенный. Не так давно он прошелся по звездам шоу-бизнеса, по отечественным, когда был на концерте, по-моему, у Рианы. И, типа, знаешь, так записывал кружочки. Ну вот, ну вот, ну посмотрите на уровень. Расслабились, понимаешь ли. На полтора часа уже выпало из суеты жизненной. Нет проблем, только воспоминания, ностальгия. Ужин готовится под песни на ура. В магазин успел сбегать во время рекламы.
1: Моя хорошая.
0: Анечка, ну ты просто чудо. Прям бальзамом обливаешь наши сердца. Я сегодня с особо Плиашвили. Так, ребят, 4-минутные песни. «Мама, не горюй». От Мигеля давай переберемся к все-таки победительнице народного голосования.
1: Важное
0: как
1: уточнение.
0: Сказал Макс Фадеев, второй «Фабрики звезд» Елене Терлеевой. Вот знаешь, как бывает? Иногда ты не получаешь красный диплом или золотую медаль, и это тебя как будто бы подкашивает.
1: Ну, если у тебя синдром отличника.
0: Если у тебя синдром отличника. Елена Терлеева красивая, талантливая, я не сомневаюсь, что у нее все по кайфу.

0: Селина Кофман хотела сдержаться, но не получилось, сказав, что это 2007 год. Но и что?
1: Элина, ты админ канала, мы тебя не забаним, но не будь душной, как Кварти, господи.
0: Это вот
1: к чему вот это было?
0: И что?
1: Ты на квизе по «Фабрике звезд» не победила.
0: А более того, ты перепутала имена в песне «Саша плюс Маша».
1: Вот Элина? Именно. Я тебе больше скажу, Элина, ты даже не подпела самостоятельно Юлии Бужиловой слова, потому что не знаешь. Эля, не хватит хвастаться, хватит на себя одеяло перетягивать, ей-богу!
0: Да, ошиблись. А кто не грешил, пусть первым бросит в нас камень.
1: Вот именно, тем более мы грешим с удовольствием. После короткой паузы продолжим.
2: Что было раньше на новом радио. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
4: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Любовь здесь проходит проверку.
7: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
8: 16+.
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
0: О как, друзья, мне так грустно от того, что совсем скоро это закончится, но мне радостно, потому что вишенкой на торте, ну, вы можете догадаться с первого раза, какой будет трек. Нет, не плачут небеса, потому что это 4-я «Фабрика звезд», а раз мы не послушали ее, это значит, что будет еще один выпуск.
1: Да, в обязательном порядке подготовим следующий выпуск. Мигель, он залетел, так, ну, случайно, можно сказать,
0: ну, да,
1: по вашим гигантским.
0: Очень много, да, просили.
1: А затем, кого у нас еще надо дернуть было... Точнее, дернули по ошибке Титова.
0: Да, но тоже удачно. Ну тоже и напутали удачно. Немножечко с годом. Ну и что?
1: Это все мелочи жизни. Что, да? Ребят, я уверен, что это ни капли не смутило вашу реакцию на все происходящее.
0: Антон спрашивает, где «Фабрика 4»? Алло! Алло!
1: Тони.
0: Только что сказала, что будет второй выпуск. Там будет 4, 5, 6, 7, 10, 41 и так далее.
1: А хочешь вот такой вот небольшой фан-факт?
0: Ну-ка.
1: Который, может быть, все знают, может быть, и ты знаешь. Дата рождения... Вот что объединяет Полину Гагарину и Юрия Гагарина?
0: Дата рождения?
1: Нет. 27 марта. 27 марта у Полины Гагарина Гагариной день рождения, а Юрий Алексеевич Гагарин 27 марта разбился. Я не знаю, к чему это прелюдия.
0: Это действительно единственный факт, который ты мог подвязать.
1: А еще у них фамилия замечательная.
0: Ну вот хотя бы так.
1: Да.
0: Я хотел сказать, что Полина Гагарина в «Фабрике звезд» была такой, ну, душка-милашка, а сейчас статная
1: дива. Сейчас это стальная леди вообще.
0: Да, вот такая трансформация. Кто бы знал, кто бы думал.

0: Тут некоторые удивляются, что Полина Гагарина была в «Фабрике звезд», а она, по-моему, еще и победила в ней во второй.
1: А я не смотрел.
0: Ну и ладно.
1: Да, мне тогда было 19, как будто бы вот я в какую-то клубную тусовку. Но, тем не менее, куда можно было попасть мимо? Я когда услышал в такси песню Полины Гагариной «Колыбельная», мы с шефом просто сидели с открытыми ртами, и он мне говорит, она выиграла когда-то «Фабрику», такой, ну или там участвовала. Я говорю, «Фабрику?» То есть, подожди, «Фабрика» — это не «Отстой», ты мне хочешь сказать?
0: Ты не так Кузька был. Да, и ну, потому типа пропустил того, да, столько да. треков, но все равно их знаешь.
1: А никуда не деться было от них. Ну, правда. Они вот, ну, прям, да. вот прям влезли в голову. Мы... и сидят, и хорошо себя чувствуют.
0: Мне было 7 лет, когда я впервые в жизни узнала, что такое любовь. Я смотрела...
1: На Пашу Артемьева, я знаю.
0: Да, а потом я смотрела телевизор, и там был юноша с голубыми глазами, блондин в белой майке. И очень проникновенно, смотря в камеру, он пел трек, что он весь для меня, котенок, что я усну на его руках, что я еще совсем глупый ребенок и парю где-то в облаках. Я думаю, да, я глупый ребенок, мне 7, ты поешь про меня. Сейчас я выросла. Смысл песни, конечно, теперь я осознаю. Но Никита Малинин 2003 года выпуска.

0: Да, оно того стоило. Каждая минута и секунда стоила того, друзья. Спасибо, что провели этот вечер с нами. Я надеюсь, вы кайфовали. Если захотите переслушать, а вы захотите, это можно сделать в субботу с 6 до 8. Будет повтор. Также в телеграм-канале «Что было раньше» вы найдете все архивы выпусков. Также в Яндекс.Музыке, когда вы ведете Эвиленд и поставите сердечко, чтобы не пропускать, все-все-все выпуски. Я люблю Никиту Малинина.
1: А я добавлю, что и Ратмира Шишкова, группу «Банда», и Антона Зацепина, и группу «Бис», и Вику Дайнека, и Наталью Подольскую, и группу «Челси» мы обязательно послушаем уже в следующем эфире, когда доберемся до 4, 5, 6, 7, может быть, даже там,
0: 101,
1: «Фабрики звезд». Да. Поэтому это
0: не проект
1: было раньше, по вторникам забираемся в аналы. Я люблю это выражение, потому что оно тебя раздражает.
0: Да, я, пожалуй, вас целую в правую щеку, в левую щеку, всех тех, кто не вел себя как мышь, целую в нос, говорю спасибо и до завтра.
2: Что было раньше на новом радио. Реклама.
3: Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
4: Тогда важно, где проект собираете.
3: И где?
4: «Профимолл» – многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
3: То есть можно собрать весь проект сразу?
4: Да, «Профимолл», когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе 20/1Б.
5: Уютные номера, современные оборудованные конференц-залы, вместительный банкетный холл и расположение вблизи аэропорта. Отель «Чехов». Если вам нужно провести деловую встречу или отпраздновать свадьбу, вы знаете, где это сделать. Отель «Чехов». Краснодар, Гоголя 63, жилой массив Пашковский.
6: «Лифкар» заботится о вас и вашем автомобиле. Разделите нашу страсть к высокому качеству, мировым стандартам и передовым технологиям. Моторное масло «Лифкар» создано с учетом климата и реальных потребностей автомобилистов России. «Лифкар» – корейское качество по выгодной цене. Спрашивайте в автомагазинах города. Подробности на сайте lifkar.ru.
7: Аденома простаты, госпитализация, наркоз, долгое восстановление – совсем нет. В клинике «Ура-Про» лечат аденому простаты водяным паром за один сеанс. Лечение в день обращения. Звоните «Ура-Про» в Краснодаре 996-400. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель «Green Flow» на Роза Хутор? Спа, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. Уантера, Москва, Угаранск, 15-774-656-96-72.
9: В магазинах «Победа». Напиток газированный «Сода Йода Дюшес» 69,90 за 2 литра. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
10: Надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
11: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh – автомобили покупают здесь.
12: Реклама, не оферта. У развития. Москва. УГРС 127-770-34-74-70. Подробности на сайте freshauto.ru.
13: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
14: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: От фабрики «Вестра» хорошие вести. Здесь скидки на мебель и все в одном месте. В честь своего 20-летия фабрика «Вестра» дарит скидку 20% на всю мебель собственного производства в наличии и под заказ. Подробности в мебельном центре «Вестра». Майкоп, Калинина 210В.
17: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 0893.

0: Радиоканал «Новое радио Юга».
1: Для детей старше 12 лет.
2: «Сити Ньюс» на новом радио.
3: Спонсор программы – коммерческий банк «Кубань Кредит ООО».
4: Привет прямо сейчас о событиях Краснодара и края. С тобой Таня Фадеева. В Сочи завершается реконструкция санатория «Волна». Одна из самых известных здравниц страны, построена в середине прошлого столетия. На территории уже закончили каскадную лестницу, обновляют летний кинотеатр, танцплощадку, фонтанный комплекс. Старым корпусам также вернули первоначальный вид. Помимо этого построили новый корпус категории «4 звезды». В Краснодарском художественном музее имени Коваленко завтра откроется выставка работ Татьяны Бушман. В экспозицию вошли 50 графических произведений. При их создании художница вдохновилась наскальной живописью, пиктограммами и иероглифами. Мастер использует стилистику детского рисунка. Россияне чаще всего выбирают для переезда города Краснодарского края. По данным исследования, этот вариант назвали 30% опрошенных. На втором месте Москва, дальше идут Санкт-Петербург, Казань, Владивосток и Новосибирск. Чаще всего город готовы поменять респонденты от 18 до 30 лет. В Краснодарском молодежном тренировочном центре «Локомотив Кубань» состоялся финал первенства России по баскетболу. Воспитанники Академии красно-зеленых стали серебряными призерами. Команда «Лока» 2011 одержала победу в 5 матчах из 6 и только в финале первенства уступила представителям спортшколы Олимпийского резерва ЦСКА. На этом пока все. Отличного вечера, а далее суперхиты и суперновинки.
5: Дом – это место, где хорошо и уютно всем. Ипотека по-семейному от банка «Кубань Кредит» позволяет приобрести жилье с господдержкой, используя субсидии и материнский капитал. Подайте заявку на сайте банка «Кубань Кредит» и обеспечьте счастливое будущее своей семьи уже сегодня.
6: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. КБ «Кубань Кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама не оферта.
2: «Сити Ньюс». Вы слушаете радиоканал «Новое радио».
1: Для детей старше 12 лет.
7: Я сжигал все до пластика. Я молчал, тишина рождала дом. И когда ты забыла про меня, и мой голос охрип, я петь не мог. Я кричал эти песни про тебя.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиланд.
0: Поехали!
2: Давай уедем в Вавиланд.
1: По будням на новом радио.
2: Давай уедем в Вавиланд.
1: Твоя подружка Эльви приглашает. 2 часа в ее фирменном поезде.

0: нравится всегда. Реклама.
1: Трансграника. С уважением к кубанскому архитектурному наследию. ростг.рф.
2: Ваше здоровье
3: ближе, чем кажется.
2: Только протяните руку.
3: Медицинская лаборатория «Сейлаб» всегда рядом. В шаговой доступности. В вашем районе и в мобильном телефоне.
2: Быстрые результаты анализов всегда с собой.
3: В приложении лаборатории «Сейлпрайм». И ваша двойная выгода. Минус 50% на нужные анализы. «Сейлаб» всегда рядом и помогает точно.
2: Подробности на «Сейлаб.ру».
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: 18+.
5: Усё, едете в термопарк?
6: А бассейн будет?
5: Там такие термальные бассейны, что клиент позабудет обо всем. Комфортные дома с мангальной зоной и кафе СССР. Термальные источники, сила природы. Забронировал на сайте термопарк.фэмили. Станица Отрадная, шоссейная, 217.
7: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
8: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
9: Жилой комплекс «Сердце столицы». Видовые квартиры в корпусах от 14 до 16 этажей. Высокий статус, не требующий объяснений. Уютная закрытая территория с детским городком и спортивной площадкой. Тихая роскошь повседневной жизни. Дом современной архитектуры, достойный стать наследием. Продуманные пешеходные зоны и парковки. Безопасность как естественная норма. Жилой комплекс «Сердце столицы» в самом сердце Майкопа. На Пирогова, 4. Застройщик СЗ «Новое строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.
10: Сеть салонов дверей «Калитка». Почему наша дверная сеть? Квалифицированный персонал, складские запасы, широкий ассортимент, новые коллекции, акции и спецпредложения. Официальный дилер «Торакс», статус и «Порто-Прима». «Калитка» нас рекомендуют друзьям. Ищи нас в Яндекс.Картах и 2КИС.
11: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3UC Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
12: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.
13: Представьте, как выкатываете из гаража, заводите мотор, выжимаете полный газ. Легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон с садово-парковой техникой «Чемпион».
14: Широкий ассортимент техники «Чемпион» с выгодой до 25% в сети магазинов «Кубань-Инструмент».
15: Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
16: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 0893.
17: Новое радио.

скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Неделя.

0: Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.
1: Ты говоришь, что я плохо танцую. Ты снимал на видео, из окна я видела. Думаешь, обиделась, парень? Нет, нет.

0: Теперь уж всем известно, что добрый повар всегда вкусно и полезно.
1: Выбор верный, вам сюда. Обращайтесь, господа. Все керамика у нас. Цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. Славянский кирпич. 8 800 100 0401. Время строить. Время брать.
2: Добро пожаловать в удивительный уголок Республики Адыгея, жилой комплекс «Долина» в Майкопе. Великолепная природа, благоприятный климат и современный комфорт. Это жилой комплекс «Долина». Отличное место для жизни и инвестиций. Платеж от 15 тысяч рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк», раздел «Ипотека», группа компаний «ССК», застройщик ООО «СЗ Крымстроймонтаж». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Он победил на ралли «Шелковый путь» и теперь ждет вас лично. Раллийный «Тэнк-300», покоривший сложнейшие трассы, представлен в шоуруме дилерского центра «Танк Югавто». Приходите познакомиться с легендой 7 по 17 мая. Подробнее в «Тэнк Югавто». 8-861-203-2740. «Тэнк-300». Следуй за открытиями.
4: Кухня без кредита? Легко. Фабрика «МААТ» предлагает удобную оплату частями на всю корпусную мебель по индивидуальному дизайну. Сертифицированное качество, гарантия, забота о клиенте. Фабрика мебели «МААТ». Краснодар, Тургеневское шоссе, 13/1. Белореченск, Дундича, 2D. ТК «Центр города». Подробности на сайте maat23.ru.
5: Рассрочку предоставляет ИП «Хромых» Игорь Алексеевич.
6: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель «Грин Флоу» на Роза Хутор? СПА, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. Уантера, Москва, ОГРН 115-774-656-96-72.
7: Хочешь получить среднее или высшее образование? Поступай в КИПО. У нас широкий спектр направлений. IT, юриспруденция, медицина, психология, а также профпереподготовка. Кубанский институт профессионального образования. Краснодар, Садовая, 218. Телефон 8-800-500-40-68.
8: Рекламная служба нового радио «Краснодар». 0893.

0: Радиоканал «Новое радио Юга».
1: Для детей старше 12 лет.
2: City News на новом радио.
3: Спонсор программы – коммерческий банк «Кубань-кредит ООО».
4: Привет! Прямо сейчас о событиях Краснодара и края. С тобой Таня Фадеева. Жители Краснодара рассказали, какой отдых они выбирают. Большинство респондентов планируют отправиться в отпуск в ближайшие полгода. Самым популярным видом является пляжный отдых у моря. За ним следуют городские путешествия с экскурсиями и отдых на даче. Молодежь также предпочитает походы, рыбалку и выезды в горы. Холодная весна, дожди и грозы могут задержать прогрев Азовского и Черного морей до комфортных для купания температур до 2 недель, сообщают ученые. Они отмечают, в Азовском море северные участки прохладнее из-за впадения рек, но все равно прогреваются быстрее Черного моря. В Краснодарском художественном музее имени Коваленко завтра откроется выставка работ Татьяны Бушман. В экспозицию вошли 50 графических произведений. При их создании художница вдохновилась наскальной живописью, пиктограммами и иероглифами. Мастер использует стилистику детского рисунка. В Краснодарском молодежном тренировочном центре «Локомотив Кубань» состоялся финал первенства России по баскетболу. Воспитанники Академии красно-зеленых стали серебряными призерами. Команда «Лока» 2011 одержала победу в 5 матчах из 6. И только в финале первенства уступила представителям спортшколы Олимпийского резерва ЦСКА. Такие события произошли в Краснодаре и крае. Отличного вечера, а дальше для тебя суперхиты и суперновинки.
5: Дом – это место, где хорошо и уютно всем. Ипотека по-семейному от банка «Кубань-кредит» позволяет приобрести жилье с господдержкой, используя субсидии и материнский капитал. Подайте заявку на сайте банка «Кубань-кредит» и обеспечьте счастливое будущее своей семьи уже сегодня.
6: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
2: City News. Вы слушаете радиоканал «Новое радио».
1: Для детей старше 12 лет.

0: Известно, что добрый повар всегда вкусно и полезно.
1: Жилой комплекс «Сердце столицы». Видовые квартиры в корпусах от 14 до 16 этажей. Высокий статус, не требующий объяснений. Уютная закрытая территория с детским городком и спортивной площадкой. Тихая роскошь повседневной жизни. Дом современной архитектуры, достойный стать наследием. Продуманные пешеходные зоны и парковки. Безопасность как естественная норма. Жилой комплекс «Сердце столицы» в самом сердце Майкопа. На Пирогова 4. Застройщик СЗ «Новое строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Бабушка, я спряталась. Ты меня видишь?
3: Вижу, вижу. Четко. Спасибо глаз-центру.
4: Смотрите на мир без помех. Удаление катаракты всего за 20 500 рублей за один глаз. Тщательное офтальмологическое исследование под контролем ведущих специалистов. Клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель Green Flow на Роза Хутор? Спа, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый и уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. У Антера, Москва, Оганск, 15-774-656-96-72.
6: Мороженое – это круто!
7: А Крутис Айс еще круче!
6: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками. Мохито. Клубничный мохито. Тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
8: Может, поиграем в боулинг?
9: А я спою в караоке.
10: Хочу вкусную пиццу.
11: Едем в боулинг-парк «Мандарин». Там игра, еда и музыка для всей семьи.
12: СПС «Мегамолл». Торговая галерея. Первый этаж. Бронируйте на bowlingpark.ru.
13: Ух, накидаемся!
14: Категория 6+.
15: Дом – это место, где хорошо и уютно всем. Ипотека по-семейному от банка «Кубань-кредит» позволяет приобрести жилье с господдержкой, используя субсидии и материнский капитал. Подайте заявку на сайте банка «Кубань-кредит» и обеспечьте счастливое будущее своей семьи уже сегодня.
16: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
17: Добро пожаловать в удивительный уголок Республики Адыгея, жилой комплекс «Долина» в Майкопе. Великолепная природа, благоприятный климат и современный комфорт. Это жилой комплекс «Долина». Отличное место для жизни и инвестиций. Платеж от 15 тысяч рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Раздел «Ипотека». Группа компаний «ССК». Застройщик ООО «СЗ Крымстроймонтаж». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
19: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 0893.
20: Услышь весь рай. Новое – это вот это.
21: И лишь гитары звон уносит по дворам.
22: Припати. By DJ M.

0: Фрипати by DJ M. Hustler на новом радио. В выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь

0: Афри Пати by DJ M. Hustler на новом радио. Радиоканал «Новое радио Юга». Для детей старше 12 лет.
1: Спонсор выпуска – группа компаний «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
2: По данным Яндекс.Погоды, в четверг днем в Краснодаре небольшой дождь до плюс 22 градусов. В «Горячем ключе», где «Новое радио» вещает на частоте 107,9 FM, небольшой дождь – около 20 тепла.
3: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ3UC Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
0: Вы слушаете радиоканал «Новое радио».
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама.
5: Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
6: Тогда важно, где проект собираете.
5: И где?
6: «Профимолл» – многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
5: То есть можно собрать весь проект сразу?
6: Да, «Профимолл», когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе 20/1Б.
7: Только в майские. Невероятные праздничные условия на квартиры в жилом районе Патрики. От 8 миллионов 800 тысяч рублей. Развитая локация, стильная архитектура, закрытые дворы. И все для комфортной жизни в Краснодаре рядом. Выбирайте утренний кофе на террасе, прогулки по Гранд-аллее с водными арт-объектами или ужин в лучших ресторанах города. Все это в ЖК «Патрики». Квартиры от 8 миллионов 800 тысяч рублей. Застройщик ООО «СЗ Капитал». ИНН 231-225-3040. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Подробности на сайте точно.лайф.
0: Он победил на ралли «Шелковый путь» и теперь ждет вас лично. Раллийный «Танк-300», покоривший сложнейшие трассы, представлен в шоуруме дилерского центра «Танк Югавто». Приходите познакомиться с легендой с 7 по 17 мая. Подробнее в «Танк Югавто». 8-861-203-2740. «Танк-300». Следуй за открытиями. Жилой комплекс «Сердце столицы». Видовые квартиры в корпусах от 14 до 16 этажей. Высокий статус, не требующий объяснений. Уютная закрытая территория с детским городком и спортивной площадкой. Тихая роскошь повседневной жизни. Дом современной архитектуры, достойный стать наследием. Продуманные пешеходные зоны и парковки. Безопасность как естественная норма. Жилой комплекс «Сердце столицы» в самом сердце Майкопа. На Пирогова, 4. Застройщик «СЗ Новое строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: С 1 мая в Сочи парке большая премьера цирковой феерии «Код нереальности» от Казанского государственного цирка при участии артистов цирка Никулина. Также в программе новое шоу в «Дельфинарии», обновленная анимация и любимые аттракционы. Подробности на sochipark.ru. 0+.
9: Ваше здоровье
10: ближе, чем кажется.
9: Только протяните руку.
10: Медицинская лаборатория «Сейлаб» всегда рядом. В шаговой доступности. В вашем районе и в мобильном телефоне.
9: Быстрые результаты анализов всегда с собой.
10: В приложении лаборатории CL Prime. И ваша двойная выгода – минус 50% на нужные анализы. CL Lab всегда рядом и помогает точно.
9: Подробности на cllab.ru.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: 18+.
0: Рекламная служба «Нового радио» Краснодар. Звездочка 0893.
13: Новое радио.

Кстати, до встречи в настоящем. Даже 36,6 без нее жесть. Ведь температуры нет, а любовь есть. Если крадусь, них не врет,

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших. Помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Леонид Агутин. Парень чернокожий.

0: ближе. Подписывайся на группу «Новое радио Краснодар» ВКонтакте, и ты не пропустишь актуальные новости шоу-бизнеса, прямые трансляции концертов, лучшие приколы и фотографии из студии, прямые трансляции утреннего шоу «Один плюс один». Суперхиты, суперновинки в твоем телефоне. «Новое радио». Реклама.
1: Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
2: Тогда важно, где проект собираете.
1: И где?
2: «Профимолл» – многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
1: То есть можно собрать весь проект сразу?
2: Да, «Профимолл», когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе, 20/1Б.
3: Может, поиграем в боулинг?
4: А я спою в караоке.
5: Хочу вкусную пиццу.
2: Едем в боулинг-парк «Мандарин». Там игра, еда и музыка для всей семьи.
6: СПС «Мегамолл». Торговая галерея. Первый этаж. Бронируйте на bowlingpark.ru.
7: Ух, накидаемся!
8: Категория 6+.
9: Кухня без кредита? Легко. Фабрика МААТ предлагает удобную оплату частями на всю корпусную мебель по индивидуальному дизайну. Сертифицированное качество, гарантия, забота о клиенте. Фабрика мебели МААТ. Краснодар, Тургеневское шоссе, 13/1. Белореченск, Дундича, 2Д. ТК, центр города. Подробности на сайте maat23.ru.
10: Рассрочку предоставляет ИП «Хромых» Игорь Алексеевич.
11: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более 1000 мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
12: От фабрики «Вестра» хорошие вести. Здесь скидки на мебель и все в одном месте. В честь своего 20-летия фабрика «Вестра» дарит скидку 20% на всю мебель собственного производства в наличии и под заказ. Подробности в мебельном центре «Вестра». Майкоп, Калинина, 210В.
13: 22.

0: домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Только в майские. Невероятные праздничные условия на квартиры в жилом районе Патрики. От 8 миллионов 800 тысяч рублей. Развитая локация, стильная архитектура, закрытые дворы и все для комфортной жизни в Краснодаре рядом. Выбирайте утренний кофе на террасе, прогулки по Гранд-аллее с водными арт-объектами или ужин в лучших ресторанах города. Все это в ЖК «Патрики». Квартиры от 8 миллионов 800 тысяч рублей. Застройщик ООО «СЗ Капитал». ИНН 231-225-3040. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Подробности на сайте точно.лайф.
3: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 0893.
4: Слушай.

мучительная притча о встрече не больше, чем просто дурная привычка. Всем ясно без слов, что у нас с тобой на личном так вышло. Хожу сам не свой.

Александре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Любовь здесь проходит проверку.
4: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Вы слушаете радиоканал «Новое радио Юга». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-889-38 от 28 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Вы слушаете радиоканал «Новое радио».
2: Для детей старше 12 лет.
1: Реклама.
3: Собрались на пикник? Заезжайте в Рубль. Соус Махеев 93,90. Уголь 3 килограмма 285,90. Рожек 81,99. Огромный выбор мяса, птицы, рыбы и безалкогольных напитков на любой вкус. Спрашивайте в сети магазинов Рубль в вашем городе.
4: Уютные номера, современные оборудованные конференц-залы, вместительный банкетный холл и расположение вблизи аэропорта. Отель Чехов. Если вам нужно провести деловую встречу или отпраздновать свадьбу, вы знаете, где это сделать. Отель «Чехов». Краснодар, Гоголя 63, жилой массив Пашковский.
5: Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много вело» и «Много мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
6: Семыч! Семыч! Семыч!
7: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Семыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Семыч». Победа вкуса и качества.
8: Кухня без кредита? Легко. Фабрика МААТ предлагает удобную оплату частями на всю корпусную мебель по индивидуальному дизайну. Сертифицированное качество, гарантия, забота о клиенте. Фабрика мебели МААТ. Краснодар, Тургеневское шоссе, 13/1. Белореченск, Дундича, 2D. ТК «Центр города». Подробности на сайте maat23.ru.
9: Рассрочку предоставляет ИП «Хромых» Игорь Алексеевич.
10: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 0893.

бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу. Ты хочешь?

0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Звонки и Асия. Фонари.
1: Лайф. Как это было?

0: Траун.
1: Артем, ты представляешь, я пропустил вчерашний эфир 1+1. Что делать?
2: Какой ужас, Кирилл, но ты же можешь все переслушать на любых подкаст-площадках.
1: Вот так так, спасибо, что обрадовал.
0: Утро на грани не только утром. Подписывайся на подкаст 1+1 в Яндекс.Музыке и переслушивай, как твоя мама дозвонилась в эфир.
1: Здорово!
2: Эгей!
1: Великолепно!
0: Вы слушаете радиоканал «Новое радио Юга». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л, номер ФС-77-889-38 от 28 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
3: Вы слушаете радиоканал «Новое радио».
4: Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
5: Мороженое – это круто!
6: А Крутис Айс еще круче!
5: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс.

0: раскрученная история вкусов.
1: Кухня без кредита? Легко. Фабрика МААТ предлагает удобную оплату частями на всю корпусную мебель по индивидуальному дизайну. Сертифицированное качество, гарантия, забота о клиенте. Фабрика мебели МААТ. Краснодар, Тургеневское шоссе, 13/1. Белореченск, Дундича, 2Д. ТК «Центр города». Подробности на сайте maat23.ru.
2: Рассрочку предоставляет ИП «Хромых» Игорь Алексеевич.
3: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Многомото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
4: Собрались на пикник? Заезжайте в Рубль. Соус Махеев 93,90. Уголь 3 килограмма 285,90. Рожек 81,99. Огромный выбор мяса, птицы, рыбы и безалкогольных напитков на любой вкус. Спрашивайте в сети магазинов Рубль в вашем городе.
5: От фабрики Вестра хорошие вести. Здесь скидки на мебель и все в одном месте. В честь своего 20-летия фабрика Вестра дарит скидку 20% на всю мебель собственного производства в наличии и под заказ. Подробности в мебельном центре Вестра. Майкоп, Калинина, 210В.
6: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 0893.

0: эти треки были новыми, когда нового еще не было.
1: Посмотри на меня.
2: Мне говорят, ты сошла с ума.
3: Что было раньше?
0: По вторникам с 6 до 8 вечера
3: баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд».
0: Повтор в субботу в 18 часов.
3: На новом радио.

0: Вы слушаете радиоканал «Новое радио Юга». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-889-38 от 28 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Вы слушаете радиоканал «Новое радио».
2: Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много вело» и «Много мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. 20.

0: детства вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Кухня без кредита? Легко. Фабрика МААТ предлагает удобную оплату частями на всю корпусную мебель по индивидуальному дизайну. Сертифицированное качество, гарантия, забота о клиенте. Фабрика мебели МААТ. Краснодар, Тургеневское шоссе, 13/1. Белореченск, Дундича, 2D. ТК «Центр города». Подробности на сайте maat23.ru.
3: Рассрочку предоставляет ИП «Хром Игорь Алексеевич».
4: Клиника «Доктор Линз» в Краснодаре. Коррекция зрения ночными линзами для взрослых и детей при близорукости и астигматизме. Просто спите в них и забудьте об очках на весь день. «Доктор Линз». Краснодар, Индустриальная, 3А, второй этаж. Телефон 8-900-289-99-99. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 08-93.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Звонкий. Голоса.

Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Ваня Дмитриенко. «Шелк». «Лайф». Как это было?

0: Late Round.
1: Артем, ты представляешь, я пропустил вчерашний эфир 1+1. Что делать?
2: Какой ужас, Кирилл, но ты же можешь все переслушать на любых подкаст-площадках.
1: Вот так так, спасибо, что обрадовал.
0: Утро на грани не только утром. Подписывайся на подкаст 1+1 в Яндекс.Музыке и переслушивай, как твоя мама дозвонилась в эфир.
1: Здорово! Эй, эй. Великолепно!

0: Вы еще не были в Эвиленде?
1: Ребят,
2: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
0: Поехали!
2: По будням на новом радио.
3: Давай уедем в Вавиленд.
2: Твоя подружка Эльви приглашает. 2 часа в ее фирменном поезде.

0: всегда. Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Премьера 15 мая. Новая серия каждую пятницу.
1: Красногорский парк!
2: Смотри на Ютубе.
3: Новое радио.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Группа «Пицца». Оружие. Life. Как это было?

0: 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем.

чтобы не были далеко. Я расскажу своим облакам, кроме тебя что-то ни о ком. И без тебя как-то, ну никак. И как бы не были далеко,